0: После невероятных и порой даже чудесных побед, которые французы одержали под предводительством Жанны, военная удача изменила Орлеанской деве. У стен Парижа ее отряд был разбит, а сама она тяжело ранена. В народе стали поговаривать о том, что святые больше не помогают деве. В битве под Компьеном Жанна попала в плен к бургундцам, после чего ее выкупили англичане. Именно они стали судить деву. Но вовсе не за военное деяние, а как еретичку. Больше года длилось разбирательство суда Инквизиции, который вынес приговор. Виновна. 30 мая 1431 года Божью посланницу в белой митре с надписью «Еретичка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» вывели к костру на площади Руанского старого рынка. Здесь Жанна и приняла мученическую смерть. Через 20 лет после смерти, в 1452 году, церковный суд повторно рассмотрел дело Жанны и снял с нее все обвинения в ереси. А 5 столетий спустя, в 1920 году, католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 30 мая стало днем ее памяти.
1: След в истории.

Воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину смертной тени, нам все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит, он знает, что делает. Пусть это понимание поможет нам не бояться зла. И Свободное радио рада напомнить об этом.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания. Не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас.

музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: важном.
1: Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я пастор христианской церкви в городе Владимире.
2: Почему ты поверил в Христа?
3: Я верю в Иисуса Христа, потому что Он Господь и Спаситель.
2: Как вера помогает тебе в жизни?
3: Мне помогает в жизни, потому что мне сам Господь помогает в жизни. Вера – это связь с Господом. Без веры, написано, угодить Богу невозможно. Поэтому приходящий к Богу надобно, чтобы он веровал, что Бог есть, и ищущим его воздает. То есть все остальное – это просто игра или фантазии. Все остальное не имеет смысла. А истинная вера, она не просто кусок жизни, это образ жизни.
2: Твой любимый библейский стих.
3: «Блаженные, непорочные в пути, ходящие путями Господними. Блаженны, хранящие откровения Твои, исполняющие заповеди Твои». Примерно так, недословно. Это 118-й псалом. Замечательное увещевание для всех верующих.
2: Христианство – это свобода или ограничение?
3: Христианство – это свобода от греха, и это ограничение опасностей. И то, и другое, я считаю, смотря с какой стороны посмотреть.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная. Довольно дуновение ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает. Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же мыслить благопристойно. В этом основа нравственности.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Да, моя вера легче всего спотыкается о боль и страдания. Я это прекрасно осознаю. Осознаю также, что было бы глупо прятать голову в песок иллюзий, поклоняясь такому Богу, который не отвечает за все это мировое безумие. Но Писание, которому я верю от корки до корки, ясно говорит, кто заварил эту вселенскую кашу. И здесь не важно, армянин вы или кальвинист. Ни те, ни другие, например, одинаково не могут примирить человеколюбивого Создателя и ад, им созданный. Ад, добровольно выбранный, или ад, предопределенный, остается адом, спроектированным любящим Богом для вечного мучения его творений. Разве нет? Серийный убийца с преисподней сочетается превосходно, не буду возражать. А ваш пенсионер-сосед? Его бунт против Создателя у вас соотносится с вечным мучением? У меня нет. Он вырастил детей, как умел, отдавая им лучший кусок. Работал всю жизнь, ковырялся на даче, выживал. Он грешен, без сомнений. И сам это в какой-то мере понимает. Теперь он сидит на лавочке перед подъездом, опершись на клюку, пыхтит папироской и блаженно улыбается прохожим. Я рассказываю ему про спасение в Иисусе Христе. Он смотрит на меня своими выцветшими глазами и кивает головой. Я почти ощущаю, как мои слова отскакивают от него. Он даже не меняет выражение лица. Обреченно, как приговор, звучат слова Евангелия. Ему не нужен Бог. Не нужен даже сейчас, у порога смерти. Он пребывает в обыкновенном неведении касательно своей участи, и мои слова не могут зародить в его душе и крупицу страха перед судом. Если бы я мог выбрать его участь, я бы, наверное, отправил его в небытие. По мне, это более подходящий конец того, кто был рожден в грехе не по своей воле и прожил жизнь, скажем так, не совершая преступлений против человечества. Если вы скажете, что у вас нет богословских проблем подобного рода, я вам завидую. Хотя, возможно, о таких вещах вы просто предпочитаете не размышлять, чтобы лучше спалось и веселее жилось. И таких вопросов лично у меня хватает. Я не буду их все здесь озвучивать. Однако, как ни странно, я духовно нуждаюсь в непонятном Боге. Да-да, именно нуждаюсь. Непонятный Бог – один из лучших тестов на подлинность веры. Совершая непостижимое, он создает чудовищное трение, отделяя зерно от мякины. Так что, утверждая, что вам понятны все действия Создателя, вы противоречите богодухновенному слову. Если вы истинно верующий, у вас есть мучительные вопросы без ответов. Вы от них случайно не бегаете?

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Можно ли изменить вере предков? Знакомые иногда спрашивают меня. Вот ты по национальности башкирка, окрестилась. Как ты могла изменить вере предков? Ты не уважаешь культурные традиции своего народа? В ответ мне всегда хочется спросить, какой именно вере предков я изменила? Мои бабушка и дедушка были ярыми коммунистами и свято чтили только марксизм-ленинизм. Мои прабабушка и прадедушка были мусульмане. А если копнуть глубже, веков 5 назад мои предки были язычники и поклонялись верховному божеству Тенгри. Я уважаю, больше того, я очень люблю свой народ и культуру. Но это не значит, что я должна вместе с этим перенимать все его суеверия и предрассудки. Вера — это не то, что достается по наследству, с цветом волос или кожи. Это то, к чему человек приходит сам, исходя из своего опыта познания.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Я всегда знала, что я не должна была родиться. И такая у меня жизнь. Я не считала, что я должна жить. Я не считала себя нужной вообще на земле. И мне настолько было страшно. И этот страх проник во все сферы моей жизни. Я не знаю, что бы было, если бы меня Господь так не хранил.
1: Оля родилась слабенькой. Ее маму настроили, что дочка не выживет. Но проходили дни, месяцы, а Оленька продолжала расти, с раннего детства мечтая жить в интернате.
0: Я слышала все время от матери, когда ты сдохнешь, хуже тебя нету, выродок. Она нас орала, колгота была, шум, и она прямо, ну не гаукайте мне. Нервы были на пределе. А старшая сестра сидит, иногда у нее уже коленки так трясутся вот, от напряжения. Но она никогда ничего не скажет.
1: А Оля смело высказывала матери: «Зачем ты нас рожала? Мы не виноваты, что живем». Оля была решительной в семье и в то же время робкой, замкнутой в школе.
0: Я боялась выйти отвечать урок. У меня уже слезы лились просто от того, что у меня что-то спросили. Мне легче на уроках сказать, что я не выучила. Дикий был ребенок.
1: Страх преследовал Олю повсюду. Даже когда бабушка рассказывала о Боге, Оле представлялись ужасные картины из Библии.
0: Бабушка, она, видимо, неграмотная была, и то, что она слышала про Библию, она пыталась мне рассказать. И у меня такая мешанина, то какие-то петухи там орут, отроки в какие-то в печке горят. Пасха, это что-то воскресли, а у меня эти жареные петухи, какие воскресают, там поют. И у меня страх уже этой Библии.
1: У Оли не было друзей, она не знала, как общаться со сверстниками, и тем более с парнями, поскольку мать ей всегда говорила: «Ты неудельная, тебе грош цена в базарный день».
0: Я в этом росла, что я такая мерзавка. Хотя гулять были мысли, но я вот настолько была вот наивной, как вот, я говорю, как из леса выпустили. Если мне кто-то говорил, ну пусть не люблю там как-то, да пошел ты со своей любовью куда подальше. Я отбивала всяческую охоту второй раз подойти.
1: И все же нашелся парень с покладистым, мягким характером, за которого Ольга и вышла замуж. Но семейная жизнь не складывалась. Оля часто ловила себя на мысли, что становится такой же деспотичной, как мать.
0: Не надо мне тряпку в доме. Мне нужен мужчина был. Я просто начала его уничтожать как личность. Он мне стирал, он мне готовил. Я могла там вот так пнуть его, там, убери свои лапы. Я становилась еще жестче, я с ним дралась. Я ему разбивала голову, я ему разбивала нос. И я потом пошла в милицию. Я говорю: «Предотвратите убийство». И даже доходило до такого, я дала объявление в газету. Меня и муж на квартиру.
1: Оля развелась с мужем. Занялась торговлей, увлеклась чтением книг по психологии, астрологии, стала общительной и веселой, но по-прежнему неприступной для мужчин.
0: Я всеми силами пыталась вылезти из этой своей правильности, вылезти вот туда, в мир, как вот люди живут. Какие-то компании, увеселения, им нормально, и все хорошо. Я была симпатичной женщиной, но соблазнить меня практически было невозможно. Я просто наступила на горло своим принципам и вот приняла решение. Все, я буду жить, как все. И я ударилась в блуд.
1: Бурные романы один за другим заканчивались слезами. Отчаяние и депрессия поглотили Олю. Она оказалась в полном одиночестве.
0: Мой организм выключился из жизни. Я стала худеть, я ничего не ела. Меня трясло просто вот как на ниточке. Все, у меня страх. Все время плакала и плакала. И нет никакого выхода.
1: Оля обращалась за помощью к психологам, экстрасенсам. Познакомилась даже с индусами и научилась медитировать. Но ничто ей не помогало.
0: Вот душа моя что-то искала, но не было нигде. И у меня даже мысли были в монастырь уйти. Ну, кто-то меня спасет из этого, иначе все, крышка. Я молилась своими словами, там, Господи, сколько можно.
1: Бог всегда приходит на помощь, когда к нему обращаются. Однажды Оле рассказали о Божьей любви. Она поняла, это то, что ей было нужно.
0: Увидя в Библии любовь Божию, мне трудно было ее принять. Я настолько себя чувствовала мерзостью. Мне было очень трудно поверить, что меня кто-то может любить, а тем более Бог. Читая Библию, открывая какие-то истины, у меня начала исцеляться душа. Я полюбила детей, перестала на них орать. Господь вот эту ярость убрал у меня, эту злобу. У меня такой мир, вот именно как в Библии написано, превосходящий всякое разумение. И даже мечтать об этом не могла.
1: Олина душа была как льдинка, и Бог ее потихонечку начал отогревать. Она ощутила, что ее жизнь ценна в глазах Бога. Его любовь стала наполнять Олину душу и приносить в семью радость и мир. Не теряйте надежду. Бог в силе изменять нас в лучшую сторону. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Масолитинов. До новых встреч!
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
3: «Свободного радио».

0: Наталья Мелешко. Берегите друг друга. Берегите друг друга в этой жизни земной. Поддержите друг друга добротою простой. Берегите друг друга от волнений и слез, от порочного круга лживых слов и угроз. Никогда вы друг другу не желайте вреда. Берегите друг друга и прощайте всегда. Берегите друг друга, пока дух еще бодр, пока смертная вьюга не повергла на одр. Будьте встречам вы рады и дарите цветы не к могильной ограде у последней черты. Берегите друг друга, дни торопятся вдаль. В жизни часто подруги и любовь, и печаль. В жизни часто излом, повороты, борьба. Помогите другому, не жалейте себя. Возлюбите друг друга, призывает Христос. Не судите всех строго, Он грехи все понес. Не по нашим заслугам, так любимы мы им. Будьте Божьими, люди, милосердны к другим. Берегите друг друга.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
2: When the day is over and those thoughts setting,

0: притчи Соломона.
1: Спокойное сердце, здоровье телу, а от зависти кости гниют.
2: Свободное.

0: Иногда мне хочется залезть в норку, закрыть все входы и затаиться. Устаю от груза ответственности, страхов и людей. В такие моменты спасает какая-нибудь монотонная физическая работа, благо что в деревне ее всегда хватает. Побыть в тишине, перестать говорить и думать, освободить голову – все это и правда помогает. Но еще лучше в моменты такой остановки вспомнить о том, кто ты перед Богом, посмотреть на себя с его стороны и попробовать понять его немного больше. Словом, остановиться и познать, что он – Бог.
1: Верь. Живи, молись. Свободное радио.

0: Римские папы не всегда пребывали в Риме. В конце XIII века французский король Филипп IV Красивый обложил налогами духовенство без согласования этого вопроса с папой Бонифацием VIII, что вылилось в долгий конфликт и смерть понтифика. В 1309 году Филипп предоставил папам новую резиденцию во французском городе Авиньоне, куда переехал новоизбранный папа Климент V. Всего в период авиньонского пленения пап правило семеро пап, и все они были французами. Вскоре после возвращения Григория XI в Рим в 1377 году и его смерти на следующий год произошел раскол католической церкви. Преемник остался в Риме, а выбранный недовольными кардиналами антипапа снова уехал в Авиньон. Но в конце концов римские папы победили авиньонских.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о важных находках библейских археологов. В 2020 году почти все запланированные в Израиле раскопки были отменены. Тем не менее, в соседних с Израилем странах был сделан ряд важных открытий. Турецкий археолог Джелал Шимшек в 2020 году при раскопках дома в Лаодикии обнаружил священные предметы, используемые в христианском культе. Дом с просторным внутренним двориком располагался рядом с театром и, вероятно, принадлежал очень состоятельным людям. Апостол Павел отправил в Лаодикийскую церковь письмо, которое упоминается в послании к Колоссянам, но впоследствии оно было утеряно. Церковь Лаодикии также упоминается в Откровении, когда Иисус осуждает тамошних христиан за слова «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вполне вероятно, что найденная археологами домашняя церковь является именно этой общиной первых христиан Лаодикии. Находка расширяет наше понимание того, как христианство распространялось в середине первого века. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Кто это?
1: Мужчина установил камеру слежения у себя во дворе и проверял видео, чтобы убедиться, что система работает. Вдруг на экране он увидел широкоплечий силуэт в темной одежде, который бродил по двору. Встревоженный хозяин стал следить за незваным гостем, в котором угадывалось что-то знакомое. Наконец он понял, что это никакой не чужак, а он сам. Он просматривал запись, как недавно ходил по собственному двору. Что бы мы увидели, если бы смогли на время выйти из тела и понаблюдать за собой со стороны? Когда сердце Давида было ожесточено грехом, ему нужен был такой взгляд со стороны. Божий взгляд на происшествие с Версавией. И Бог послал пророка Нафана ему на помощь. Нафан рассказал Давиду историю о богаче, который отобрал у бедняка единственную овечку. Хотя у него были собственные стада, он убил овечку бедного соседа, чтобы приготовить угощение. Затем Нафан показал, что история отражала поведение самого Давида. Тот понял, как согрешил против Урии и покаялся. Тогда Нафан рассказал ему о предстоящих последствиях. Однако заверил Давида: «Господь снял с тебя грех твой». Если Бог открывает грех в нашей жизни, его конечная цель не осудить, а восстановить и помочь примириться с теми, кому мы причинили боль. Покаяние расчищает путь для обновленной близости с Богом, силой Его прощения и благодати. Боже, помоги мне увидеть свою жизнь так, как видишь ее Ты, и испытать Твою благодать.
2: Свободное радио.

0: конце линии коммуникации.
1: Ты со мной никогда не разговариваешь.
2: А толку-то? Ты меня все равно никогда не слушаешь.
0: Начинаем массированную бомбардировку.
1: Говорила же мама не выходить за себя. Почему не послушала?
3: Артиллерия в бой.
2: Да ты и сама точь-в-точь, как твоя мамочка. Почему я только и раньше этого не увидел?
0: Контратака.
1: Оставь мою мать в покое.
3: Контратака.
2: Да ты сама ее первая вспомнила.
0: Перекрестный огонь.
1: Нет, это ты первый вспомнил.
2: Нет, ты первый.
1: Нет, это ты.
2: Ты.
0: Снайпер пошел.
1: Да я вообще не уверена, что ты верующий.
3: Снайпер, контратака.
2: Кто бы говорил, святоша нашлась.
1: Как ты можешь так говорить?
2: Я? Да это ты, дорогая, первая усомнилась в моей вере.
0: Перекрестный огонь.
1: Нет, это ты, дорогой.
2: Нет, ты первая.
0: Ты. Подсчитать потери.
1: Ты меня сильно обидел.
3: Подсчитать потери.
2: Ты тоже меня обидел.
1: А из-за чего вообще вся эта ссора заварилась?
2: Не знаю. Ты меня чем-то сильно разозлила.
1: Чем?
2: Не помню.
1: Прости, что я говорила, что ты неверующий.
3: Противник сложил оружие. Прекратить огонь!
2: Давай посмотрим, можем ли мы решить наш спор как верующие люди.
0: Противник согласен на мирные переговоры.
1: Все можем в укрепляющем нас Иисусе.
4: Свободное радио. Держим курс

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 30 мая отмечается День памяти Жанны д'Арк, орлеанской девы, национальной героини Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне, а также Святой католической церкви. Судя по протоколам судебных допросов, Жанна с 13 лет стала постоянно слышать божественные голоса, которые убедили ее в том, что именно ей надлежит спасти Францию от англичан. После этого Жанна стала еще чаще ходить в церковь и усерднее молиться. В 16 лет Жанна бежала из дома, сменив свое платье на мужской костюм и остригши волосы. То, что простая крестьянская девушка сумела в конце концов дойти до королевского двора, добиться аудиенции у дофина Франции и выделения ей целого войска, говорят в пользу сверхъестественности ее призвания.

0: Но после невероятных и порой даже чудесных побед, которые французы одержали под предводительством Жанны, военная удача изменила орлеанской деве. У стен Парижа ее отряд был разбит, а сама она тяжело ранена. В народе стали поговаривать о том, что святые больше не помогают деве. В битве под Компьеном Жанна попала в плен к бургундцам, после чего ее выкупили англичане. Именно они стали судить деву. Но вовсе не за военные деяния, а как еретичку. Больше года длилось разбирательство суда Инквизиции, который вынес приговор. Виновна. 30 мая 1431 года Божью посланницу в белой митре с надписью «Еретичка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» вывели к костру на площади Руанского старого рынка. Здесь Жанна и приняла мученическую смерть. Через 20 лет после смерти, в 1452 году, церковный суд повторно рассмотрел дело Жанны и снял с нее все обвинения в ереси. Опять столетий спустя, в 1920 году, католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 30 мая стало днем ее памяти.
1: След в истории.

0: Петр Мамонов. «Все возвращается во сто крат тебе, любимому, но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Так хочется начать жить без страха. Это и есть взять крест, принять все, что случается, хорошее и плохое. Крест – это бесстрашие, незащищенность и риск. Я хочу так. Мне это понятно. Я уже забыл про выдумки, разговоры. Хочу серьезно. Помоги, Господи».
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: «И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Книга Иеремия, 29 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что Бог думает о вас? Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Иногда, когда мы совершили ошибку в нашей христианской жизни, не подчинившись Богу или поддавшись плотским желаниям, мы становимся противны сами себе. Часто мы думаем, что Бог чувствует то же самое по отношению к нам. Он, должно быть, тоже испытывает гнев и отвращение. И на самом деле, рассуждаем мы, Он, возможно, даже не любит нас больше. Вы можете проходить через какие-то неприятные ситуации, но это не означает, что у Бога злые мысли касательно вас. Люди, которым писал Иеремия, имели реальную причину верить, что Бог, возможно, был зол на них. Они жили в рабстве в Вавилоне в результате своего собственного греха. Они отвернулись от Бога и поверили в ложь. Из-за того, что они выбрали путь, который в итоге приведет их к разрушению самих себя, они теперь проходили через время необходимого дисциплинарного взыскания. Итак, можете себе представить, что, как они верили, Бог думает о них. Но пророк Иеремия уверял их, что мысли Бога о своих детях — это всегда мысли мира, а не зла. Это верно и по отношению к нам. Бог любит вас. Божьи мысли о вас мирны, и Он использует эти обстоятельства, чтобы осуществить свой вечный план в вас. Подвели ли вы его сегодня? Он вас не подвел. Его любовь все так же несомненна, как и вчера, и так же будет завтра. Это любовь, на которую можно полагаться. Спасибо, Отец, что твои мысли о нас — это мысли мира и любви. Помоги нам удерживать наш взгляд на вечности, а не на наших обстоятельствах. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

0: 13-й псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло, те, кто поедает мой народ как хлеб и Господа не призывает? Там их охватит страх, потому что Бог на стороне праведных. Вы осмеяли надежды нищих, но прибежище их — Господь».
1: Свободное радио. Свободное радио.

Привет всем! На конкурсе двойников Чарли Чаплина сам Чаплин занял только 3-е место. Это все, что нам нужно знать о справедливом суде в этом мире. Но не столь важно, что скажут о нас другие люди. Важнее, что скажет Бог.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину. Пошел, продал все, что имел, и купил ее.

Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Говорят, что с точки зрения молодости жизнь – бесконечное будущее, а с точки зрения старости – очень короткое прошлое. А как насчет точки зрения христианина? Ведь наша жизнь бесконечна. У каждого, кто верит во Христа, впереди вечная жизнь. А это, по-моему, прекрасно. Начать жить по-настоящему никогда не поздно, сколько бы вам ни было лет.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: «Верьте Богу! Верно вам говорю, если скажет кто этой горе, поднимись и бросься в море, и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Доказано, что наш мозг не в состоянии усвоить 80% новой информации. Напрашивается вопрос, а зачем учиться вообще? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вот-вот начнутся занятия в школах и в университетах. И я полагаю, что сейчас самое время доказать самим себе, что все усилия, потраченные на подготовку к экзаменам, зачетам, защите научных степеней, долгие бессонные часы над учебниками, все эти усилия не пройдут даром. Стоит ли образование всех наших стараний? Да, несомненно. Пускай со временем мы забудем многое из того, на что потратили столько сил и стараний, но существуют очень веские причины для получения новых знаний. Во-первых, самой главной функцией образования является то, что оно неизбежно порождает самодисциплину и самоконтроль. Мы учимся следовать предписаниям, выполнять указания и направлять наши умственные способности в нужное русло. Во-вторых, важность образования заключается и в том, что хотя большинство из научных теорий и концепций будет забыто нами, мы будем знать об их существовании и о том, где их можно найти в случае необходимости. Наша неспособность извлечь нужную информацию из тайничков памяти вовсе не означает полную невозможность ее восстановления при минимуме усилий. Еще преимуществом образования является тот факт, что уже накопленные нами знания облегчают процесс усвоения новых. Любое умственное упражнение порождает массу ассоциаций, которые связывают между собой новые концепции и идеи. Таким образом, наш внутренний мир постоянно меняется в процессе обучения. Иногда я жалею, что не существует более легкого и эффективного способа формирования нашего интеллекта. Слишком уж мучительным и долгим кажется этот процесс. Но пока пилюля знания не изобретена, и нам придется довольствоваться испытанными временем, хотя и старомодными средствами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Петра.
2: Любимые мои, письмо, которое я пишу вам, уже второе. В этих письмах я стараюсь своими напоминаниями пробудить вас чистый строй мыслей, чтобы вы помнили слова, сказанные некогда святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, что передана вашими апостолами. Прежде всего, вы должны знать, что в последние дни появятся насмешники, идущие на поводу у собственных желаний. Они будут, насмехаясь, говорить: «Где же его обещанное пришествие? Вот уже и отцы наши упокоились, а все, как было от сотворения мира, так и осталось». Они забывают, что некогда Божьим Словом были созданы небеса и земля, из воды и посредством воды, и ими же тогдашний мир, затопленный водой, был уничтожен. А нынешние небеса и земля волей того же Слова сохраняются для огня, и их сберегают для дня суда и гибели безбожных людей. Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Псалом 51. «Что хвалишься злодейством сильный? Весь день со мной милость Божия. Твой язык замышляет гибель, он подобен отточенной бритве, о коварной. Зло ты любишь больше добра, и ложь сильнее, чем слова правды. Ты любишь гибельные слова и язык вероломный. Но Бог погубит тебя навек. Он схватит тебя и выкинет прочь из шатра, исторгнет твой корень из земли живых. Увидят праведники и устрашатся. Посмеются над ним, говоря: вот человек, который не сделал Бога своей крепостью, а верил в свои сокровища и укреплялся, уничтожая других. А я подобен маслине, зеленеющей в Божьем доме. Я верю в Божью милость вовеки. Буду славить тебя вовек за сделанное тобой. Пред твоими верными я буду уповать на твое имя, потому что оно прекрасно».

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 30 мая отмечается День памяти Жанны д'Арк, орлеанской девы, национальной героини Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне, а также Святой католической церкви. Судя по протоколам судебных допросов, Жанна с 13 лет стала постоянно слышать божественные голоса, которые убедили ее в том, что именно ей надлежит спасти Францию от англичан. После этого Жанна стала еще чаще ходить в церковь и усерднее молиться. В 16 лет Жанна бежала из дома, сменив свое платье на мужской костюм и остригши волосы. То, что простая крестьянская девушка сумела в конце концов дойти до королевского двора, добиться аудиенции у дофина Франции и выделения ей целого войска, говорят в пользу сверхъестественности ее призвания. Но после невероятных и порой даже чудесных побед, которые французы одержали под предводительством Жанны, военная удача изменила орлеанской деве. У стен Парижа ее отряд был разбит, а сама она тяжело ранена. В народе стали поговаривать о том, что святые больше не помогают деве. В битве под Компьеном Жанна попала в плен к бургундцам, после чего ее выкупили англичане. Именно они стали судить деву, но вовсе не за военные деяния, а как еретичку. Больше года длилось разбирательство суда Инквизиции, который вынес приговор. Виновна. 30 мая 1431 года Божью посланницу в белой митре с надписью «Еретичка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» вывели к костру на площади Руанского старого рынка. Здесь Жанна и приняла мученическую смерть. Через 20 лет после смерти, в 1452 году, церковный суд повторно рассмотрел дело Жанны и снял с нее все обвинения в ереси. А 5 столетий спустя, в 1920 году, католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 30 мая стало днем ее памяти.
0: След в истории. Come on.

Мешает ли высокий уровень образования верить? Сторонники атеизма убеждены, что да. Потому что религиозные картины мира входят в противоречие с доказательной наукой. Но что, если они ошибаются, и ядро нашей веры — это не креационизм? Что, если мы верим, потому что это наш выбор и желание, наш жизненный опыт и просто сверхъестественный дар от Бога? Веруй, Господи, помоги моему неверию.

0: Псалом 8. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле! Слава Твоя превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь себе хвалу. Из-за Твоих врагов, чтобы сделать безмолвными противника и мстителя. Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих рук, на луну и звезды, которые Ты поставил, то думаю, кто такой человек, что Ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Ты немногим умолил его перед Богом, Ты увенчал его славой и честью, Ты поставил его владыкою над делами своих рук, Ты все подчинил под ноги его, всех овец и волов, а также диких зверей, птиц в небесах и рыбу в морях, все, что наполняет стремнины моря. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле!
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Маша, я из Моршанска.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в Христа, потому что Он уже все сделал для меня, а я все еще стояла в стороне от Него и не хотела к Нему повернуться, не хотела подчиниться Ему, потому что Он имеет самый замечательный план для моей жизни. Он как самый лучший отец желает для меня всего самого лучшего, а я этого не понимала.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера мне помогает во всем жизни, помогает и в работе, и во всем. Она дает радость, она дает надежду, она дает уверенность в завтрашнем дне, и даже если его не будет, то у меня есть Бог, и мне больше ничего не надо.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Когда Павел сказал: «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе». Вот это мой любимый библейский стих, потому что я ничего не стою, я ничем не заслужила то, что у меня есть сейчас. Вот. И только Бог мне все дает так, под своей любви и милости.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, потому что я свободна от всех каких-то предрассудков, всех каких-то мирских ограничений таких, что я должна вот так поступать, а не иначе, вот как все делать. У меня есть

0: Классики о вере.
1: Пауль Тилих. Священное провоцирует идолопоклонство.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Друзья, привет! Это Катя. Говорят, что человек, если перестает учиться, стареет. И неважно, 20 ему лет или 80. И наоборот, тот, кто учиться продолжает, остается молодым. Библия снова и снова призывает нас к продолжению этого процесса – познания Бога. На Свободном радио мы очень любим учиться и делаем все для этого возможное. Присоединяйтесь!

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: все можешь ты.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: что если заменить «надо» на «хочу»? И тогда уже не просто «утром надо встать пораньше, чтобы все успеть», а «я хочу утром встать пораньше, чтобы день начать не с беготней и опозданий, а спокойно, размеренно, достойно все успеть». И тогда уже не просто «завтра вечером после работы надо в церковь на молитвенное», а «завтра вечером после работы хочу в церковь на молитвенное». И вот так раз за разом, заменяя «надо» на «хочу», так и приходит понимание, в чем отличие радости жизни от принуждения. Взять хотя бы ближайшее воскресенье. Вам в церковь надо или вы на служение хотите?
1: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Мне нужен Иисус. Каждый день, каждый час и каждое жизни мгновение. В себе хочу Слово Его растворять, хвалить Его благоговение. Он нужен мне, я нужна Ему. Нас небо крестом связало. Он светом своим разогнал мою тьму, дал жизни новое начало. А новая жизнь — любовь, благодать и снятие ветхой одежды. И сердце нужно Ему отдать. Жить верой, любовью, надеждой. Мне нужен Иисус. Без Него не могу я жить и любить не умею. Без Него я замерзну и пропаду. Без Него не дойду я до цели. Мне нужен Иисус. Моя праведность и покой, скала моего спасения. Меня Он вознес над земной суетой, простер ко мне благоволение. Мне нужен Иисус, когда сердце болит и тает, как снег, моя вера. Мне нужен Иисус, когда сердце искрит радостью, счастьем без меры. Мне нужен Иисус, без Него я пуста, хочу быть с Ним я ежечасно. Мне нужен Иисус везде и всегда. Без Христа моя жизнь напрасна.
1: Свободное радио.

0: Извините, пожалуйста. Извините, красавица, вы не подскажете, как мне пройти вот такой большой у вас...
1: Большой?
0: Ну, там вот детские товары продают. Где-то там рядом с...
1: Детский мир, что ли?
0: Да, детский мир.
1: Так это вы просто идете, дойдете до ГУМа, потом по Никольской улице завернете сразу же после магазина «Наутилус».
0: Ой, спасибо, милая.
2: Сержант Сидоров, документики предъявим.
3: Добрый день,
0: сержант Сидоров.
3: Пожалуйста.
2: В Москве, конечно, без регистрации. А?
0: Да я дальнобойщик, командир. Ну, проездом из Польши домой еду. Вот, думаю, дочке зайти купить гостей.
2: Из Польши, значит.
0: Детский.
2: Ну что ж, Николай Петрович, придется штрафчик заплатить.
0: За что?
2: Непонятливый попался. Повторяю еще раз. Пребывание в Москве без регистрации.
0: Да, да я ж проездом, ну.
2: Да у вас вообще нет российского гражданства. И вы еще права качаете?
0: Ух, сержант Сидоров. Можно вопрос? А у вас есть небесное гражданство?
2: Чего? Ты чё, какое еще небесное гражданство?
0: Вот смотрите, у меня тут как раз маленький Новый Завет с собой. И есть у вас Новый Завет?
2: Да лежит несколько штук дома. Вот такой же синенький, как у тебя есть.
0: Читали?
2: Ня!
0: Смотрите, в послании филиппийцам, ну, апостол Павел пишет, наше же гражданство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа.
2: Чего ты мне все это говоришь?
0: Понимаете, недавно я увидел на одном фургоне наклейку со словами «Иисус любит тебя».
2: Знаю, ездят тут такие, понаклеют рыбок, понимаешь?
0: Ну, так вот, я был готов разорвать водилу на куски. Но он пригласил меня в кафе. И там рассказал, что на Голгофском кресте...
2: Хватит мне тут, понимаешь? Гони полтинник и свободен.
0: Эх, командир, командир, я ж тебе добра желаю. Я-то свободен. А вот свободны ли вы, сержант Сидоров?

0: Евангелие от Марка.
1: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
2: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
3: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
2: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Говорит расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
4: «Никогда ничего такого мы не видали».
1: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
5: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Услышав сие, Иисус говорит им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
6: Новая музыка на свободном радио.

0: Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее. Джордж Оруэлл.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Следы Бога. Один пожилой ученый в сопровождении молодого священника совершал путешествие по пустыне. День за днем священник не забывал преклонять свои колени на горячем песке и взывать к Богу. Наконец, в один вечер неверующий ученый обратился к своему верующему спутнику и сказал: «Вот вы так усердно молитесь, тратите свое время на это занятие, но откуда вы знаете, что Бог существует?» Священник на минуту остановил свой взгляд на ученом, а затем спокойно ответил: «Откуда я знаю, что существует Бог? А из чего вы заключаете, что в прошлую ночь мимо нашей палатки прошел верблюд, а не человек?» «Ну так ясно же видно, по следам», — ответил ученый. Тогда, указывая на заходящее солнце, которое заливало своими лучами весь горизонт, священник сказал: «Это следы не человека». Апостол Павел писал: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения». Действительно, кругом в природе мы видим Божий почерк. И доказательств его существования больше, чем достаточно на самом деле. Но признать существование Бога – это непросто. Признать, что Бог есть – это значит воздать Ему должную честь, славу, повиновение. Но люди очень горды, и им трудно проявить смирение пред Богом, поэтому они придумывают себе вот разные поводы, чтобы не верить в Него. Как сказал один человек: «Атеисту трудно найти Бога по той же самой причине, по которой преступнику трудно найти полицейского. Преступник просто не ищет полицейского, это не в его интересах». Вот и люди, они противятся очевидной истине, что Бог есть, потому что они не хотят воздать Богу должную честь. Но если б только люди знали, как хорошо жить в мире с Богом, и что совершенно не нужно бояться покориться Ему, ведь Бог любит нас, и заповеди Его все даны только для того, чтобы нам было хорошо, для нашего же блага.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

детстве, Настя. Это я, Лиза. Ты, наверное, думаешь, что зачем я сюда пришла так рано, и я просто хотела поговорить с тобой наедине. Пока никого нет. Только ты и я, понимаешь? Ну, как это было раньше, когда мы с тобой вместе возвращались с работы. Господи, что я делаю? Что происходит? Я разговариваю с покойницей. Кто увидит, подумает, что крыша поехала. Нет, я должна это сделать. Настен, помнишь наши беседы о вере, о смысле жизни, о спасении? Ну, ты смеялась над тем, что я всегда ношу Новый Завет с собой. Помнишь? Я подтрунивала над тем, что ты верила в гороскопы. Кто там, может, ты Скорпион, что ли? Ой, я, наверное, расту, спрашивала тебя. Настя, как, по-твоему, что нужно сделать, чтобы после смерти попасть на небеса? А ты всегда отвечала, ну, если ты хороший человек, если ты делаешь много добрых дел, наверное, ты попадешь на небеса. Да в том, что я давно собиралась тебе сказать это. Правда, Настя, я пыталась, но никак не решалась. В общем, как это сказать? Настен, это все ложь. Никакие добрые дела никогда не спасут человека. Никогда ты сам не можешь спастись. Все. Я сказала. Знаешь, я даже стих из Библии выучила наизусть, чтобы тебе его процитировать когда-нибудь. Только все никак его не решалось тебе сказать. Вот, Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Иисус говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Настя, фарисеи всю жизнь пытались оправдаться собственной праведностью. Если б только у меня был шанс прожить жизнь заново, я бы обязательно сказала бы тебе, что на небеса есть только один путь — через праведность Иисуса. Но я боялась ранить твои чувства. Или свои собственные. Не знаю. Господи, ну почему? Почему я была так глупа? Я больше никогда...

0: Наталья Мелешко. Снова лето, прекрасное лето. Вновь жара и дожди, и гроза. Вновь клубится туман на рассвете. В это все не влюбиться нельзя. Все ликует, поет и смеется. Всюду солнце, сияние, цветы. Славословие Богу несется в этом круге земной красоты. Я пройду меж берез белоствольных и сокроюсь под сенью дубрав. Обнимусь теплым ветром привольным, утону в волнах шелковых трав. Освежусь родниковой водою, упаду в свежескошенный луг и укроюсь под пышной листвою, если дождик припустит вокруг. Спелых ягод вдохну ароматы, дух грибной и сосновый озон. Лето яркостью красок богато, колокольчиков слышится звон. Вновь заслушаюсь песнями лета, птичьим пением и хором цикад. И кукушка споет мне сонеты, и листва зашумит не впопад. След махну облакам я плывущим и всмотрюсь удивленно в цветы. Мой Господь, это Ты, вечно сущий, я во всем Твои вижу черты. Вся природа красой поражает, воспевая Твою красоту. Вот росинка Тебя отражает, и Твой свет, и Твою чистоту. Благодарностью сердце согрето, и до слез переполнено вновь. Снова лето, цветущее лето, снова Божия к людям любовь.
1: Свободное радио рядом.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Судить о погоде или о времени? Сказал же Иисус к народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Евангелие от Луки, 12 глава, 54 и 55 стихи. Как часто погода является предметом нашего разговора, позволяя нам оставаться нейтральными, когда мы общаемся с теми, кого не знаем. Как бы мы ни жаловались и ни сетовали по поводу погоды, мы не можем ее изменить. Будучи здесь, на земле, Иисус Христос прибегал к этой теме, чтобы сказать своим слушателям что-то серьезное. В его дни не было прогноза погоды, и люди наблюдали за небом, чтобы делать определенные предсказания. Но обратите внимание на вывод Господа в стихе 56. Лицемеры. Лицо земли и неба распознавать вы умеете. Как же времени сего не узнаете? Большинство не поняло особого характера эпохи, в которой они жили. Мессия, их Спаситель, пришел к ним, чтобы принести спасение. Началось время благословения, более славное, чем самая чудесная летняя погода. И все же большинство отвергли его. Для него у них был только крест. Это время благодати продолжается до сегодняшнего дня. А какова наша реакция? Осознаем ли мы, что настал час уладить наши отношения с Богом? Сегодня каждый может признать свою вину и поверить в Иисуса Христа как своего Спасителя. Завтра не принадлежит нам. Поэтому промедление может быть опасно.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

У меня для вас новости. Неважно, сколько у вас детей, один или четверо, как у меня, например, некоторые дни будут напоминать, как говорил герой одного старого фильма, полный раскардаш. Да, вот уж новость, так уж новость. Но правда ведь хорошо знать, что ты не одинок в своих проблемах. Не знаю, как у вас, но у меня порой бывает, что я как будто играю в теннис сразу против четырех игроков. Только отобьешь один мячик, в тебя уже летит еще три. Как во всем этом сохранить душевное спокойствие и не сойти с ума? Я заметила, что в те дни, когда я спокойно просыпаюсь и хотя бы несколько минут провожу в молитве, я гораздо лучше готова встретить очередной день с его забитым расписанием и детскими капризами. И наоборот, если я с утра бросаюсь с головой в рутину, я на все реагирую слишком жестко, эмоционально и порой на грани истерики. Самую лучшую помощь тут может оказать только Бог. Только Он дает мир и помогает пережить даже полный раскардаш. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
1: Приближался 19 век. В немецкоязычной лютеранской церкви роскошная хоровая и оркестровая музыка Баха и его современникам постепенно теряла своих почитателей. Лютеранские городские советы уже менее охотно оказывали поддержку хоровым школам, служившим источниками церковной музыки. Эпоха пиетизма. Пиетизм – это движение лютеранской церкви, характеризующееся приданием особой значимости личного благочестия, религиозным переживаниям верующих, ощущением живого общения с Богом. Эта эпоха также ознаменовалась шагом назад, поставившим под вопросом основные установления христианства. В 1781 году Кант заявил: «Наша эпоха – это эпоха критики, которой следует подвергнуть всех».

0: писал в 1772 году в соборе Бремена и оставил следующий отчет о богослужении.
1: «Я побывал в соборе, принадлежавшем лютеранам, где услышал, как молящиеся поют мрачную мелодию без органа. Когда она завершилась, органист выдал гимнообразную мелодию истинно в тягучем стиле. Инструмент был большой, имел благородные и хорошо настроенные голоса, однако игра была еще более старомодной, чем в наших маленьких городах в прошлом веке. Интерлюдии между строчками гимна были всегда одни и те же. Услышав эту мелодию и эти интерлюдии, повторенные 10 или 12 раз, я отправился смотреть город. А вернувшись через 2 часа, обнаружил, что люди продолжают петь в унисон и очень громко всю ту же мелодию и под тот же аккомпанемент. Я сходил на почту, сделал распоряжение о своем отъезде, затем, скорее ради интереса, зашел вновь в церковь и к своему великому удивлению обнаружил, что они поют и играют всю ту же мелодию, длительность которой, по-видимому, превысила длительность шотландского гимна времен Карла I.
0: Трудно поверить, что эта история не преувеличение, если, конечно, во время службы не исполнялось несколько гимнов на одну мелодию. Такая возможность не исключена, потому что количество мелодий, известных молящимся, значительно уменьшилось. На одну известную мелодию могло исполняться до 90 разных текстов. Регенты хора, часто руководившие пением на манер английских приходских клерков, украшали паузы в конце строк вокальными орнаментами. Эти украшения при медленном темпе мелодии включались и в саму мелодию. Таким образом, отсутствие музыкальной и, возможно, духовной поддержки привело к тому, что многие характерные черты английского молитвенного пения XVIII века повторились в Германии в XIX веке. Христианской музыке лютеранской церкви потребовалось много времени, чтобы выйти из столь бедственного положения.
2: Реформы.
1: Конечно, делались попытки провести реформы, но в основном это выливалось в призывы вернуться к прошлому, к исходным принципам лютеранства. А это означало проведение богослужения на немецком языке, а также использование лютеранских гимнов и григорианских хоралов без аккомпанемента. Король Вильгельм IV, создав в 1843 году в Берлине великолепный профессиональный хор, воплотил в жизнь эти романтические идеалы. Там пели только мальчики и мужчины, без аккомпанемента и не на глазах у публики, чтобы подчеркнуть дистанцию между нами и нашим создателем. Такой прием, где бы он ни применялся, вызывал много споров.
0: Постоянные изменения происходили в течение всего века. Усилия цицилианцев, поощрявших хоровое пение без аккомпанемента, были поддержаны в среде лютеран. Стала популярной музыка композитора XVI века Иоганна Эккарда, которого считали немецким Палестриной. Постепенно возрождались церковные хоры, хотя и без прежней поддержки со стороны хоровых школ. Выработалась мощная любительская хоровая традиция, дожившая до нашего времени. Большая часть деятельности таких хоров протекала за пределами церкви. В церкви они пели лишь во время хоровых фестивалей. Однако это тоже оказало благоприятное воздействие на церковное пение.
1: Сложность и драматизм музыки Баха помешал ей принять большое участие в возрождении лютеранской традиции, по крайней мере, в первой половине века. Знаменитое мендельсоновское исполнение «Страстей по Матфею» в 1829 году произошло не в церкви, а в концертном зале Берлинской певческой академии. Однако постепенно органная музыка Баха, его хоралы, а потом все кантаты стали возвращаться в лютеранское богослужение. Точно так же сначала была возрождена чисто хоровая музыка Шутца, а уж потом та, в которой использовались инструменты. К концу XVIII века более спокойное и дружелюбное отношение ко всей христианской музыке позволило лютеранским музыкантам выбирать из музыки

0: прошлого все выдающееся, что подходило для богослужения, даже если это было создано вне традиции их конфессии. К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать музыкальный отрывок из произведения Иоганна Эккарда «Когда в храм». С вами были ведущие Константин Масалитинов
1: и Алена Кравчук.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Про человека, который не разделяет убеждения большинства, нередко говорят: «Он не от мира сего». Это ироничные и пренебрежительные замечания обычно бросают за спиной. Тем не менее, такой человек обычно чувствует себя в коллективе белой вороной. Конечно, ощущение это не из приятных, но так ли плохо отличаться от большинства? 2000 лет назад в Израиле жил человек, мнение которого кардинально расходилось с общепринятым. Его ненавидела элита общества, его боялись власти и к нему пренебрежительно относились соплеменники. Многие из его слов вызывали бурю негодования, а действия порой просто шокировали и ставили в тупик. Этот человек с большой буквы предлагал немыслимые стандарты морали, нелогичные модели поведения и мышления. Он говорил, что священники похожи на полные гнили гробы, устраивал погром в храме, общался с бывшими предателями Родины, проститутками и преступниками. Он заявлял, что нужно подставить щеку обидчику и благословить врагов. Он предлагал богачу раздать свое имущество бедным, а сам дружил с простыми рыбаками. Иисус Христос неоднократно заявлял, что его царство не от мира сего. Его стандарты праведности и святости не умещаются в голове, потому что наш испорченный мозг мыслит ограниченными категориями выгоды и поиска удовольствий. В молитве о своих учениках Иисус неоднократно повторял, что они не от мира, но в мире, и говорил, что они нуждаются в покровительстве Небесного Отца. Если посмотреть на это именно так, то быть белой вороной во имя учения Христа совсем неплохо. Более того, это то, чего от нас ожидает Бог. Если сегодня вы подавлены мнением большинства, не опускайте руки. Будьте твердыми и молитесь за обижающих вас, ведь Он учил нас делать именно так.
2: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что Бог думает о вас? Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Иногда, когда мы совершили ошибку в нашей христианской жизни, не подчинившись Богу или поддавшись плотским желаниям, мы становимся противны сами себе. Часто мы думаем, что Бог чувствует то же самое по отношению к нам. Он, должно быть, тоже испытывает гнев и отвращение. И на самом деле, рассуждаем мы, Он, возможно, даже не любит нас больше. Вы можете проходить через какие-то неприятные ситуации, но это не означает, что у Бога злые мысли касательно вас. Люди, которым писал Иеремия, имели реальную причину верить, что Бог, возможно, был зол на них. Они жили в рабстве в Вавилоне в результате своего собственного греха. Они отвернулись от Бога и поверили в ложь. Из-за того, что они выбрали путь, который в итоге приведет их к разрушению самих себя, они теперь проходили через время необходимого дисциплинарного взыскания. Итак, можете себе представить, что, как они верили, Бог думает о них. Но пророк Иеремия уверял их, что мысли Бога о своих детях — это всегда мысли мира, а не зла. Это верно и по отношению к нам. Бог любит вас. Божьи мысли о вас мирны, и Он использует эти обстоятельства, чтобы осуществить свой вечный план в вас. Подвели ли вы его сегодня? Он вас не подвел. Его любовь все так же несомненна, как и вчера, и так же будет завтра. Это любовь, на которую можно полагаться. Спасибо, Отец, что твои мысли о нас — это мысли мира и любви. Помоги нам удерживать наш взгляд на вечности, а не на наших обстоятельствах. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120.
2: Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его».
1: И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали:
3: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место».
1: И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам.

0: Проходите открыто.
1: Здравствуйте, это сосед.
0: А, Настя, проходи.
1: Я вам поднос возвращаю, спасибо за пирог.
0: Да всегда, пожалуйста. Ну, а над моим предложением ты подумала?
1: Ну, вообще, да, честно говоря, вчера весь вечер только об этом и думала.
0: Здорово, так значит, я увижу тебя в нашей церкви в это воскресенье.
1: Вы знаете, нет, я решила, что не буду ходить в эту церковь.
0: И можно поинтересоваться, почему?
1: Понимаете, дело в том, что я не уверена, говорят ли пророки вашей церкви от Бога.
0: Что?
1: Более того, о некоторых пророчествах уже сейчас можно определенно сказать, они не исполнились.
0: Да, но это мы можем легко объяснить. Ты вот что скажи. Я попросила тебя помолиться и попросить Бога показать тебе, является ли моя церковь истиной. Ты сделала это?
1: Да, конечно.
0: И ты почувствовала такое, ну, жжение в груди, как я тебе рассказывала, а?
1: Ирина, я же сразу сказала.
0: Ты почувствовала или нет?
1: Это не важно.
0: Скажи
1: я
0: просто,
1: не верю,
0: почувствовала
1: что...
0: или нет?
1: Почувствовала.
0: Ну так какое доказательство тебе еще нужно?
1: Это было не совсем то, о чем вы думаете.
0: То, Настенька, то.
1: Да нет, понимаете, когда я молилась, мне в голову стали лезть мысли о вашем муже и...
0: О моем муже?
1: Я его, как только увидела, сразу влюбилась по уши.
0: Чего?
1: И вот я решила спросить у Бога о том, стоит ли мне попытаться завязать с ним роман.
0: Роман с моим мужем?
1: Да, и вы знаете, вдруг я почувствовала такое жжение у меня в груди. Ну, вы меня понимаете.
0: Ты что несешь, соплячка? Это не может быть от Бога.
1: Почему же?
0: Потому...
1: Так почему же?
0: Одна из 10 заповедей — не прелюбодействуй. Забыла, что ли?
1: А как же жжение в груди?
0: Держи свои руки подальше от моего мужа.
1: Да ладно, ладно. Ваш муж меня не интересует. Я и не видела его еще. Я просто хотела показать вам, как глупо спрашивать у Бога о том, на что он уже дал однозначный ответ.
0: Например?
1: Например, Библия утверждает, что Христос сотворил вселенную.
0: Серьезно? Я не знала. Я не очень-то Библию читаю.
1: Ну вот, а ваши пророки утверждают, что Христос – ангел. Как же он может одновременно быть и творцом, и сотворенным существом?
0: Ой, я сейчас ничего не могу тебе сказать. Я помолюсь и завтра дам тебе знать.
1: Угу. Дадите мне знать об очередном жжении в груди?
0: А что смешно?
1: Может, устроим соревнование, у кого жжение посильнее?
0: Ну все, мне некогда тут болтать. Пока.
1: Пока. Спасибо за пирог. Еще раз.
2: Дорогой, у нас есть Библия дома?
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Когда-то я активно занимался музыкой. Сочинял, репетировал, записывал, сводил, тратил деньги на мастеринг и выпуск дисков. А в итоге все альбомы расходились скромным тиражом в сотню-другую, а YouTube упрямо показывал все те же несколько тысяч просмотров. Иногда меня охватывало уныние, и кому нужны все мои старания? Но временами я встречал людей, о которых никогда не слышал раньше. И они рассказывали, что та или иная песня меняла их жизнь и помогала преодолеть трудные времена. Они цитировали треки наизусть и благодарили за творчество. И это были прекрасные моменты. Помните, даже если сегодня вам кажется, что все бессмысленно, ваш труд не тщетен.
1: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец».

Моисей сказал фараону: «Отпусти мой народ». Но фараон сказал: «Н-н». Тогда Господь послал язву на египтян. Но фараон все равно не отпустил евреев. Но в конце концов он все-таки отпустил их. Но вдруг передумал и погнался вслед. Но евреи уже успели далеко уйти. Но Красное море заградило им дорогу. Но Господь разделил море, и евреи смогли перейти его. Но армия фараона ринулась вслед. Но когда они переходили, море соединилось вновь. Но оказавшись в пустыне, евреи остались без воды. Но чудесным образом Господь дал им воду. Но евреи возроптали, что у них нет еды. Тогда Господь дал им манну с небес. Но евреи продолжали роптать на Бога, и Господь не выводил их из пустыни в течение 40 лет. Но, наконец, их дети пересекли Иордан и дошли до обетованной земли. Но и они продолжали грешить против Господа. Но Господь послал в мир Иисуса как жертву за грехи людей. Но люди убили Его. Но Иисус воскрес из мертвых. Однажды ты умрешь. Но надеющиеся на Христа будут жить вечно.

0: Макс Лукада. Общепринятое мнение декларирует: вы можете быть всем, чем пожелаете. Становитесь мясником, если хотите, или коми-вояжером, если пожелаете. Будьте послом, если вам угодно. Вы можете быть всем, чем захотите, при условии, что будете упорно трудиться. Но так ли это? Если Бог не вложил в вас таланта мясника, умение торговца находить подход к людям или способности мыслить глобально, необходимые государственным посланникам, сможете ли вы быть кем-то из них? Недовольным и разочарованным? Возможно. Но по-настоящему нашедшим себя? Нет. Может ли из желудя вырасти роза? Кит летать, как птица, или свинец превратиться в золото? Это абсолютно невозможно. Вы не можете быть всем, чем вы хотите быть, но вы можете быть всем, чем хочет вас видеть Бог.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. «Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила. Не выбор между поставленным предо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла».

Привет, друзья! С вами Катя. Думаю, многим из нас хорошо знакомо такое состояние, когда засыпаешь в слезах от того, что плакать уже нет сил. Но наступает новый день, и то, что вчера казалось катастрофой, в свете нового Божьего дня оказывается просто задачей, которую нужно решить. С Богом такое точно возможно. И только Бог, милостивый и сострадающий нашей боли, выведет, поддержит, обнимет за плечи и даст сил идти дальше. Помните, что на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Или, как советует народная мудрость, утро вечера мудренее. Трудные времена никогда не длятся вечно. Утро обязательно настанет.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им...»
2: Написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
1: «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
3: слышишь ли, что они говорят?
1: Иисус же говорит им:
2: да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу.
1: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Жорж Леметр, бельгийский католический священник, астроном и математик. Несмотря на то, что Жорж Леметр создал теорию Большого Взрыва, на самом деле он отстаивал факт сотворения Вселенной. Он считал, что у этого мира было начало и его ждет конец, и что это знание послужит обращению к вере в Создателя многих людей. Будучи верующим человеком, Леметр полагал, что наука и религия, в конце концов, приведут человечество к одним и тем же истинам. Свободная.

0: Другая крайность, когда якобы уже поздно начинать. Когда кто-то сказал, что если до 46 лет не стал начальником, то уже поздно, и ты зачем-то это послушал, и ты зачем-то это принял. Да кто это сказал, и где он вообще теперь? Тут может быть много примеров и жизненных ситуаций, когда время идет, а ты все вроде как из среднего звена не выбиваешься. Чаще всего, например, не смог в свое время получить соответствующее образование, и теперь уже считаешь, что поздно, куда уж мне. А знаете что? Если бы вы 4 года назад начали, когда вы уже считали, что поздно, в этом году вы бы уже закончили. Тогда вам казалось, ой, да ну, учиться 4 года. А вот в сегодняшней точке, представьте, эти 4 года уже прошли, и результат у вас в кармане. И так можно сказать про очень многие сферы в нашей жизни. Мы иногда не начинаем что-то только потому, что заранее уверены, что это слишком долго, у меня не получится, это затруднительно. А потом время проходит, и ты понимаешь, что за это время ты мог бы уже и бицепс подкачать, и питанием правильным заняться, и языки изучить, и вообще много чего ты мог бы уже сделать, если бы тогда, в тот день, начал. Не побоялся начать. Что на это скажешь? Просто констатации нам мало. Нам нужна действенная констатация. Так что если вы чего-то там побоялись начать тогда, ни в коем случае не надо бояться начать сегодня. Ну, в крайнем случае завтра, если вам крайне необходимо сегодня разработать соответствующий план. И вообще, нам иногда во многом надо поучиться у дауншифтеров. Не стесняться, начинать все сначала. Обнуляться.
1: Подумали? А мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Поварницын.
1: Хочу сегодня поделиться для вас словом ободрения, записанным в книге Царств, первая книга Царств, 17 глава, 45 стих. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил“». Мы знаем с вами эту историю, и в этот день Бог дал великую победу для Давида. Что делал Голиаф? Голиаф, он пугал армию Израиля. Голиаф использовал слова, чтобы принести страх, ужас и смятение в стан израильский. Но когда Давид увидел Голиафа, он смог одержать над ним победу, потому что он знал, что хочет делать Бог. Давид знал своего Бога. Давид знал силу в имени. И Давид применял то оружие, которое дал ему Бог. Братья и сестры, стратегия дьявола не поменялась. Он и сегодня желает парализовать и твою, и мою веру. Но мы должны знать с вами, что Бог дал нам оружие, и есть сила в имени Иисуса Христа. Мы можем укрыться в имени Иисуса. Мы можем прибегать и призывать имя Иисуса Христа. И мы можем поражать нашего врага. Ты поразишь своего Голиафа. Смело выступи против твоей проблемы. Применяй то оружие, которое дал тебе Бог, и Господь дарует тебе победу и благословит тебя Бог, как благословил Давида, которого поднял и сделал царем.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 30 мая отмечается День памяти Жанны д'Арк, орлеанской девы, национальной героини Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне, а также Святой католической церкви. Судя по протоколам судебных допросов, Жанна с 13 лет стала постоянно слышать божественные голоса, которые убедили ее в том, что именно ей надлежит спасти Францию от англичан. После этого Жанна стала еще чаще ходить в церковь и усерднее молиться. В 16 лет Жанна бежала из дома, сменив свое платье на мужской костюм и остригши волосы. То, что простая крестьянская девушка сумела в конце концов дойти до королевского двора, добиться аудиенции у дофина Франции и выделения ей целого войска, говорят в пользу сверхъестественности ее призвания. Но после невероятных и порой даже чудесных побед, которые французы одержали под предводительством Жанны, военная удача изменила орлеанской деве. У стен Парижа ее отряд был разбит, а сама она тяжело ранена. В народе стали поговаривать о том, что святые больше не помогают деве. В битве под Компьеном Жанна попала в плен к бургундцам, после чего ее выкупили англичане. Именно они стали судить деву. Но вовсе не за военные деяния, а как еретичку. Больше года длилось разбирательство суда Инквизиции, который вынес приговор. Виновна. 30 мая 1431 года Божью посланницу в белой митре с надписью «Еретичка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» вывели к костру на площади Руанского старого рынка. Здесь Жанна и приняла мученическую смерть. Через 20 лет после смерти, в 1452 году, церковный суд повторно рассмотрел дело Жанны и снял с нее все обвинения в ереси. А 5 столетий спустя, в 1920 году, католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 30 мая стало днем ее памяти. След в истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Евгений Воронов. Мы приехали из Санкт-Петербурга.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: А потому что Он спас. Я бывший наркоман, преступник и умирал. Но Господь протянул мне руку. И сейчас я сижу с вами здесь. Вот 10 лет уже во Христе свободен, жив, слава Богу.
2: Вы слушаете «Свобода».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один человек устраивал пир и позвал много гостей. Когда подошло время садиться за стол, он послал слугу сказать приглашенным: «Приходите, все уже готово». И тут все как один стали извиняться. Первый сказал: «Я купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его. Прошу меня извинить». Второй сказал: «Я купил 5 пар валов и должен испытать их в работе. Прошу меня извинить». Третий сказал: «Я женился, и поэтому не смогу прийти». Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный хозяин приказал слуге: «Иди скорее в город, на улице и в переулке, и приведи сюда бедных, коллег, слепых и увечных». Слуга сказал ему: «Господин мой, твое приказание исполнено, и еще остались свободные места». Тогда господин сказал слуге: «Пройди вдоль улицы и изгороди и уговори всех прийти сюда. Пусть дом мой будет полон. Говорю вам, никто из тех, кто был зван, не будет пировать за моим столом».
2: Новая музыка на свободном радио.

«Кто свободен телом и не свободен душою, тот раб. Кто связан телесно, но свободен духовно, свободен». Эпиктет, древнегреческий философ.

0: Всем привет! Оказывается, что Россия не только самая огромная страна мира, но еще она превосходит по своей площади карликовую малышку Солнечной системы — Плутон, обгоняя ее по площади. Правда, большинству жителей России ее размер ничего не дает, потому что они за всю жизнь бывают лишь в нескольких городах. А зря. Айда путешествовать и ездить в гости друг к другу.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Георгий Федотов писал в 1937 году. Только что закончившийся в Оксфорде Всемирный конгресс христианских церквей осудил войну с такой силой, с какой она, быть может, еще не осуждалась никогда, во всяком случае ответственными представителями церквей. Война предполагает принудительную вражду, дьявольское надругание над человеческой личностью и беспредельное искажение истины. Война представляет особенное выражение власти греха в этом мире, вызов правде Божией, открытой в Иисусе Христе распятом. Никакое оправдание войны не смеет скрывать или преуменьшать этого факта. В те дни, когда текст обращения вырабатывался и принимался единогласно на христианском конгрессе, генерал Франко бомбардировал Мадрид, и Япония без объявления войны воевала с Китаем. Война локальная все время тлеет или вспыхивает кострами, и при массе горючих материалов, накопившихся в мире, грозит всеобщим пожаром. И вот насколько единодушно отношение к войне современной христианской совести. Настолько неуверенно и смутно ищет она путей спасения от войны. Исхода нет. Вне того внутреннего морального преодоления войны, при котором она делается психологически невозможной. Утопия? Во всяком случае, такое движение в социальной морали существует. Оно крепче, чем когда бы то ни было, наряду с таким же ростом милитаристической этики. Здесь происходит водораздел современного нравственного сознания. В помощь этой растущей совести должны быть поставлены политические средства. В зловещем тумане рождается новый 1938 год. В тумане, насыщенном испарениями прошлых, настоящих и будущих войн. На двух концах мира война уже свирепствует. В половине Европы к ней готовятся. Как к торжеству, как к пиру. Ей молятся как Богу, верховному божеству новой языческой нации. И все без исключения народы вооружаются. Хотя многие из них проклинают войну своими неизбежными вооружениями, приближая ее взрыв. Темно и жутко. Воздух такой удушливый, что нечем дышать. Когда начинаешь допытываться, от чего это, что особенного случилось, то видишь, что это поднимаются и душат испарения близкой войны. Чувствуешь физически, на губах, в ноздрях противный вкус и запах крови. Кровь, она волнует и возбуждает тех, кто никогда ее не видел, и только слышит ее голос в жилах. Освобожденная, она свертывается и вызывает тошноту. Только очень юные и слепые могут сейчас мечтать о подвигах. Нас тошнит при воспоминании о войне. Даже «Илиада» и песнь о Роланде пахнут бойней и мясной лавкой. А волна крови уже подходит. Уже плещется о Пиренеи, вот-вот прорвет плотины и затопит нас».

0: На вопрос «Что у тебя нового?» отвечайте «У меня каждый день новый». Оглянитесь вокруг и не упустите ту красоту, которую Бог дает нам каждый день. Солнце взошло, значит, милости все еще достаточно.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые явления природы неизменно вызывают во мне чувство изумления. Например, знаете ли вы, что перед тем, как выпадет снег, поверхность ветвей ели сокращается. Ели как будто втягивают ветви для уменьшения давления снежной массы на них. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Данная реакция заложена в программу каждой, даже самой маленькой веточки. Наш создатель таким образом даровал деревьям способность предвосхищать события, прежде чем они наступят, с тем, чтобы уменьшить негативные последствия данного явления природы. Не применимо ли это к семейным отношениям? Конечно, супругам не избежать определенных трений между собой. Но что может помешать им заглянуть в будущее и приготовиться загодя к их наступлению? Ведь большинство конфликтных ситуаций предсказуемы. Один из моих друзей в течение многих часов обсуждал с женой будущую реакцию на приближающуюся неизбежность. Их дети, как повзрослевшие птенцы, скоро должны были оставить родное гнездо. Супруги много говорили о доме, который вот-вот окажется пуст. Советовались с теми из друзей, кто уже пережил это горькое для всех родителей время. Они перечитывали множество книг, и все прочитанное и услышанное постарались применить к себе. В результате, когда то, чего они так страшились, наконец произошло, их реакция была не такой болезненной. Все случилось как будто само собой. Каждой супружеской паре придется рано или поздно пережить эти мгновения, эту страшную зиму отчаяния и одиночества. За окнами вашего дома будет беситься вьюга и злобно выть ветер, но умение предвидеть наступление грядущих бед поможет вам пройти через все испытания, не сломаться и сберечь ваше семейное счастье. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Иксель. Искушение Христа». Он вышел в прокат 6 марта 2019 года. Как говорят создатели, фильм дает буквальное описание искушений, с которыми Христос столкнулся, согласно Евангелию, после того, как постился в течение 40 дней и 40 ночей. Над производством фильма «Иксель. Искушение Христа» работала независимая компания Faceworks Pictures. Ее команда стремится создавать фильмы, которые будут влиять на общество для Христа. Представители Faceworks заявляют, этот фильм послужит мощным инструментом, который поможет другим обрести веру. Мы считаем жизненно важным для всех христиан понять значение того периода в пустыне и неприятия Христом греха. Роль Иисуса исполнил малоизвестный актер Шаян Ардалан. Это фильм «Иксель. Искушение Христа».
1: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, «Это Бог меня искушает». Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать его. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Иисус рассказал им такую притчу. «Предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну из них он потерял. Разве не оставит он остальных 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшую, покуда не найдет? А найдя, обрадуется, взвалит ее себе на плечи и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Верно вам говорю, точно так же и на небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем раскаиваться.
0: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: июль, август, сентябрь. Череда календарей, дат, планов, ожиданий. Это и называется «жить». Жить и помнить. Нигде ничто не ждет человека. Всегда надо приносить все с собой. Любовь в семью, счастье в будни, а тепло в дружбу.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. «Когда одолеют тебя испытания». Это песня утешения, выстраданная лично. Автор ее – Василий Прокофьевич Степанов, пламенный проповедник конца XIX – начала XX века. Эта песня написана им в годы пребывания за колючей проволокой в ГУЛАГе, в поселке Темном Хабаровского края. Кстати, в послевоенные годы этот поселок переименовали в Светлый. В годы лихолетия 30-х годов его песни с невероятной скоростью облетали многие евангельские домашние церкви и группы. Многие верующие в те годы жили трепетным ожиданием пришествия Иисуса Христа за церковью. И в тиши одиночества пели эти слова: «Не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь». Общение верующих возможны были лишь подпольно, в случайных встречах на частных квартирах, в большинстве случаев тайно. Василий Прокофьевич был схвачен чекистами, когда ехал в очередную поездку для благовестия. В лагере, в жутких барачных условиях, он и написал эти стихи. Умер Василий Степанович через 3 месяца, в 1937 году, в Воронежской больнице. Это был проповедник, певец. Каждую свою проповедь он сопровождал песней, написанной им самим. Бывало, как рассказывали, он, идя к кафедре, уже громко пел. А проповеди его обычно сопровождались покаяниями грешников.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», —

0: А который час, не подскажете?
1: Без 15:12.
0: Настя?
2: Наташка!
3: Глазам своим не верю.
2: Ой, твоя малышка. Ой, лапочка какая, как зовут?
0: Как тебя, Анастасия.
2: Как меня? Ты ведь не в честь меня ее назвала. А, твоя мама, Анастасия Федоровна. В честь мамы назвала.
0: Ну ты даешь, даже как мою маму зовут помнишь.
2: Да уж, что-что, а память у меня, будь здоров. Просто напасть какая-то.
0: Ну ты сказала, напасть. Жалуешься на то, что у тебя память хорошая?
2: Да как бы тебе сказать. Кое-что хотелось бы забыть, да не получается.
0: Да ты что, например?
2: Макса Волкова помнишь?
0: Макса Волкова? Конечно, еще будем помнить. Ты в него по уши влюбилась тогда. Так вы поженились?
2: Нет. Встречались до 5-го курса. А потом... нашел себе другую.
0: Погоди, а давно это случилось?
2: Да уже 2 года как прошло. Я никак не могу его забыть. Прости. Прости, что я говорю это тебе. Ты ведь не затем в парк пришла, чтобы выслушивать мое тут нытье.
0: Ну вот еще не затем. Ты говори, Илю. Глядишь, и легче станет.
2: Натка, ты когда-нибудь задумывалась над тем, почему Бог допускает боль и страдания в твоей жизни?
0: Знаешь, одно время меня мучил этот вопрос. Теперь уже нет.
2: А что произошло?
0: Мамой стала. Короче, пару месяцев назад я Настюшку в поликлинику на осмотр приводила.
2: И что?
0: Медсестра попросила меня попридержать Настю, чтобы она не дергалась, пока у нее кровь на анализ возьмут. Настя тогда понятия не имела, почему эта злая тетка делает ей так больно, и почему ее мамочка даже не пытается защитить свое дитя.
2: Что показал анализ? Все хорошо?
0: В крови было обнаружено отсутствие химического баланса, которое, пустив все на самотек, могло привести к блокаде кровяных сосудов. Девочка могла умереть.
2: И что?
0: Ничего-ничего, сделали операцию, сейчас все в порядке. Даже веса немного прибавила.
2: Ну, слава богу. Так как тебе это помогло? Хотя, постой, кажется, я начинаю понимать. Возможно, Господь делал мне операцию... Однако все, что я видела, тирана, который наносит мне страдания без причины. Ой, слушай, спасибо. Большое тебе спасибо. Наташка, я ведь действительно благодаря временным страданиям стала мудрее. Я уже никогда не совершу тех глупых ошибок. Да и кто знает, останься мы с Максом вместе.
0: А ну-ка, пойдем-ка со мной.
2: Куда?
0: Да так, хочу тебя с одним человеком познакомить. С братом моего мужа. Мне почему-то кажется, что вы друг другу понравитесь.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Как только услышишь очередной рецепт здоровой духовной жизни, обязательно сразу же примени. Если кто-то разбогател от 10 принципов царства папы, значит и ты разбогатеешь. Потом будешь летать по миру на частном самолете и рассказывать всем остальным, что и они разбогатеют, если пожертвуют на эксплуатацию твоего самолета.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Сдаются многие, просто нет ответа. Но суровая жизнь не делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 30 мая отмечается День памяти Жанны д'Арк, орлеанской девы, национальной героини Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне, а также Святой католической церкви. Судя по протоколам судебных допросов, Жанна с 13 лет стала постоянно слышать божественные голоса, которые убедили ее в том, что именно ей надлежит спасти Францию от англичан. После этого Жанна стала еще чаще ходить в церковь и усерднее молиться. В 16 лет Жанна бежала из дома, сменив свое платье на мужской костюм и остригши волосы. То, что простая крестьянская девушка сумела в конце концов дойти до королевского двора, добиться аудиенции у дофина Франции и выделения ей целого войска, говорят в пользу сверхъестественности ее призвания. Но после невероятных и порой даже чудесных побед, которые французы одержали под предводительством Жанны, военная удача изменила орлеанской деве. У стен Парижа ее отряд был разбит, а сама она тяжело ранена. В народе стали поговаривать о том, что святые больше не помогают деве. В битве под Компьеном Жанна попала в плен к бургундцам, после чего ее выкупили англичане. Именно они стали судить деву, но вовсе не за военные деяния, а как еретичку. Больше года длилось разбирательство суда Инквизиции, который вынес приговор. Виновна. 30 мая 1431 года Божью посланницу в белой митре с надписью «Еретичка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» вывели к костру на площади Руанского старого рынка. Здесь Жанна и приняла мученическую смерть. Через 20 лет после смерти, в 1452 году, церковный суд повторно рассмотрел дело Жанны и снял с нее все обвинения в ереси. Опять столетий спустя, в 1920 году, католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 30 мая стало днем ее памяти.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.
2: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

бы сомневался. Есть надо овощи и фрукты, а не друг друга. Но в жизни, как говорится, чего только не бывает. Здравствуйте, распрекрасные. Здесь Наташа Романцова. Рада оказаться в вашей компании. С меня хорошая музыка и почва для размышлений. А с вас просто улыбайтесь. Нам этого вполне достаточно. И хорошего дня, конечно.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что Бог думает о вас? Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Иногда, когда мы совершили ошибку в нашей христианской жизни, не подчинившись Богу или поддавшись плотским желаниям, мы становимся противны сами себе. Часто мы думаем, что Бог чувствует то же самое по отношению к нам. Он, должно быть, тоже испытывает гнев и отвращение. И на самом деле, рассуждаем мы, Он, возможно, даже не любит нас больше. Вы можете проходить через какие-то неприятные ситуации, но это не означает, что у Бога злые мысли касательно вас. Люди, которым писал Иеремия, имели реальную причину верить, что Бог, возможно, был зол на них. Они жили в рабстве в Вавилоне в результате своего собственного греха. Они отвернулись от Бога и поверили в ложь. Из-за того, что они выбрали путь, который в итоге приведет их к разрушению самих себя, они теперь проходили через время необходимого дисциплинарного взыскания. Итак, можете себе представить, что, как они верили, Бог думает о них. Но пророк Иеремия уверял их, что мысли Бога о своих детях — это всегда мысли мира, а не зла. Это верно и по отношению к нам. Бог любит вас. Божьи мысли о вас мирны, и Он использует эти обстоятельства, чтобы осуществить свой вечный план в вас. Подвели ли вы его сегодня? Он вас не подвел. Его любовь все так же несомненна, как и вчера, и так же будет завтра. Это любовь, на которую можно полагаться. Спасибо, Отец, что твои мысли о нас — это мысли мира и любви. Помоги нам удерживать наш взгляд на вечности, а не на наших обстоятельствах. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Важные факты.
1: Самая маленькая Библия, Новый Завет, была напечатана в конце 19 века с помощью метода фотомеханического уменьшения. В результате книга получилась размером 1,9 на 1,6 сантиметров и толщиной меньше 1 сантиметра. В обложку каждой Библии было вложено маленькое увеличительное стекло, чтобы читать текст.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Одним из доказательств сверхъестественного характера Библии является способ, с помощью которого на ее страницах изображены герои. Авторы никогда не приукрашивают их, опуская недостатки или скрывая неудачи, как делаем это мы. Авторы Священного Писания показывают людей такими, какими они были на самом деле. Многочисленная армия мужчин и женщин в плоти выходит на сцену искупления. Таким же был и предшественник Иисуса, носивший имя Иоанн Креститель. Это имя он получил за совершение крещения покаяния для прощения грехов, как видимого свидетельства об изменении сердец людей, которые его испытали. Иоанн был человеком необычным и совершенно не похожим на всех остальных людей. Он явно выходил за рамки принятого в обществе и был вовсе не приспособленным к его жизни. Его поведение и одежда из верблюжьего волоса не вписывались ни в какие шаблоны. Когда Иисуса спрашивали о внешности Иоанна Крестителя, он отвечал: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Питался Иоанн тоже не как все. Саранча и дикий мед были его главной едой. Иоанн обладал своеобразным характером. Муж из мужей, сердцем, которое следовало за Богом. В характере Иоанна не было изъяна. Когда толпы людей приходили послушать его, вместо того, чтобы наслаждаться славой своей знаменитости, Иоанн говорил, что он только предшественник, что он только готовит путь к грядущему Мессии. Неудивительно, что Иисус сказал о нем так: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Это был именно тот человек, которого искал Иисус, когда начинал свое служение. Он попросил Иоанна крестить его водой, тем самым дав нам пример, которому должны следовать и мы. Несмотря ни на что, Иоанн был простым человеком из плоти и крови. Когда его бросили в тюрьму, назвав политическим преступником, он посылает своих учеников к Иисусу с такими словами: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иоанн не соблюдал условности не только в одежде. По характеру и образу жизни он был таким и в своих словах. Он никогда не выступал с трибуны, но открыто и даже смело говорил об истине, несмотря на то, что это стоило ему тюрьмы, а затем и смерти. Что это был за человек, так непоколебимо стоявший за то, что было правильным и праведным? Жизнь Иоанна ясно обращается к порокам нашей культуры. Его пример – свидетельство того, что те, кто действительно ходят в Боге, будут недосягаемы для мнения нашего века. Это не является призывом изменить, к примеру, одежду и считать, что мы уже стали праведниками. Мы должны говорить громко и ясно о том, что идущие по узкой тропе всегда будут иметь достаточно места. Еще задолго до Иоанна Господь обратился к пророку Самуилу с такими словами: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Каждая жизнь делает заявление, отрицательное или положительное. Последнее имеет место тогда, когда сердце человека чисто. Так что благовестие всей вашей жизни весомо.
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Деяния апостолов.
1: Тогда сказал первосвященник:
2: «Так ли это?»
1: Но он сказал:
3: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему, Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых.
4: Свободное радио.

боюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Самое важное рядом. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Игорь, с острова Сахалин, с города Южно-Сахалинск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Вообще, я сам с детства хожу с мамой в церковь, но какой-то период перестал ходить, потому что думал, что это для меня не особо важно. То есть я не считал это какой-то важной составляющей своей жизни, но какой-то период имел общение с некоторыми людьми, которые были примером для меня. И в последующем я просто хотел быть такими же людьми, как они. То есть они были открыты к общению, они были жизнерадостные, они друг друга поддерживали постоянно. И я увидел в этом что-то необычное. И тогда понял для себя то, что я хочу быть таким же. И когда узнал то, какими они людьми являются, это дает Христос. Вот, я тоже захотел за ним следовать, поверил в него, а потом уже просто начал служить и принял крещение.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Так, я тщательно исследовал место преступления. Осталось допросить только вас и по домам.
1: Замечательно.
0: Ваше имя, должность?
1: Эдикус, охранник. Запишите у себя. Профессиональный охранник Эдикус. Ну, это так. На всякий случай. Вдруг в газете обо мне напишут. Для вас я, разумеется, просто Эдик.
0: Итак, Эдик, начнем сначала.
1: Ну, как я уже сказал, они подкрались из-за спины. Ударили меня чем-то по голове и украли тело.
0: Сколько их было?
1: Двое. И я показал им, где раки зимуют, если бы только они не из-за спины подошли. Как думаете, эта фраза попадет в газету?
0: Возможно. С какой стороны подошли похитители, говорите?
1: Со спины.
0: А откуда шли?
1: Так, дайте подумать. Я, значит, сидел вот на этом камне, охранял гробницу. Тут они, значит, подкрались из-за спины. Получается, оттуда. Ну да, оттуда.
0: Оба оттуда?
1: Оба, конечно.
0: Но если они оба подкрались из-за спины... Откуда вам известно, сколько их было?
1: Судя по удару, мне показалось, что их было двое.
0: Итак, в лицо, получается, вы никого не видели?
1: Ну, нет, получается.
0: Получается, их могло быть и больше?
1: Ну да, в принципе, могло быть и больше.
0: Или меньше?
1: Больше, наверняка больше.
0: Так, печать сорвана, камень отвален от входа. Погребальные пелены лежат на полу в гробнице.
1: Ну и что?
0: Так, может, скажете, что тут произошло на самом деле?
1: Что произошло на самом деле? Так, дайте подумать. Значит, четверо мужиков подкрались со спины...
0: Четверо? Вы же только что сказали, что их было двое.
1: Ну да, двое. Но от них шумы, как от четверых было. Как думаете, об этом напишут, а?
0: Тут никаким похищением и не пахнет.
1: Как не пахнет? Я же говорю, 5 или 6 бандюганов подкрали, значит...
0: Скажите, если бы вы намеревались украсть тело, стали бы вы тратить время на то, чтобы снимать с него пелены, в то время как в любой момент рядом вооруженный охранник может прийти в себя?
1: Так, дайте подумать. Ага, по всей видимости, это не погребальные пелены. Должно быть, они принесли эти тряпки с собой и забыли их унести. Кстати, я сказал, что их было 7-8 мужиков в кимоно.
0: Эти, как говорите, тряпки пропитаны погребальными маслами. Не хотите ли вы сказать, что похитители принесли с собой еще и ведро с маслами? Вероятно, чтобы в гробнице хорошо пахло к приходу полицейских.
1: Возможно. Кстати, я сказал, что их было 9-10 профессиональных киллеров.
0: Ну что, будем стоять на своем?
1: Вы что, меня в чем-то подозреваете?
0: Обратите внимание, почва достаточно мягкая.
1: Ну?
0: Я не вижу никаких следов в том направлении, на которое вы указали.
1: Что, совсем никаких?
0: Убейте меня, не вижу!
1: Так, дайте подумать. Возможно, я вздремнул немного перед тем, как они подкрались. Представьте только, эти трусливые подонки напали на спящего человека. Кстати, я уже сказал, что это была банда из 15 отморозков с ножами и чаками. Вы только не говорите журналистам про то, что я вздремнул, хорошо?
0: Даю вам последний шанс сказать правду.
1: Ну, хорошо, хорошо. Возможно, тут был только один или двое. Кстати, я сказал, что они оба были 1.95 ростом.
0: Здесь, кроме ваших и моих, нет никаких следов.
1: Все равно никто не поверит правде. Так они мне сказали.
0: Они? Кто это они?
1: Священники в храме. Они сказали, что не стоит говорить правду. Говорят, все равно тебе никто не поверит. Придумай, говорят, какую-нибудь историю. Вот я и придумал.
0: Все, хватит лгать, хватит преувеличивать. Расскажите, наконец, что здесь произошло на самом деле.
1: Хорошо. Я расскажу вам все, как было на самом деле. Но только обещайте, что поверите.
0: Рассказывайте!
1: Он был один. И на меня вовсе не собирался нападать.
0: Так, это уже что-то правдоподобное.
1: Это был ангел.
0: Ну вот опять вы за свое.
1: И он отвалил камень от гроба.
0: Вы сознаете ответственность за дачу ложных показаний?
1: Кстати, я сказал, что Иисус воскрес из мертвых.
0: Ладно, мне пора. Поговорим об этом в следующий раз.
1: Я же говорил, вы не поверите правде.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: речи Соломона.
1: Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово будет ярость.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: Приближался XIX век. В немецкоязычной лютеранской церкви роскошная хоровая и оркестровая музыка Баха и его современникам постепенно теряла своих почитателей. Лютеранские городские советы уже менее охотно оказывали поддержку хоровым школам, служившим источниками церковной музыки. Эпоха пиетизма. Пиетизм – это движение лютеранской церкви, характеризующееся приданием особой значимости личного благочестия, религиозным переживаниям верующих, ощущение живого общения с Богом. Эта эпоха также ознаменовалась шагом назад, поставившим под вопросом основные установления христианства. В 1781 году Кант заявил: «Наша эпоха – это эпоха критики, которой следует подвергнуть все». Такая точка зрения вела к новой расстановке акцентов в общем музыкальном образовании. Участие хоровых школ в богослужении стало помехой. Профессиональные хоры стали исчезать. Их обязанности были переложены на плечи прихожан. Это могло стать положительным явлением, если бы молитвенные собрания не остались при этом также без хорошего музыкального руководства, что привело к плачевным результатам. Хоралы стали петься так медленно, что все песни восхваления и благодарности превратились в гимны страдания и смерти. Историк Чарльз Берни побывал в 1772 году в соборе Бремена и оставил следующий отчет о богослужении.
4: Я побывал в соборе, принадлежавшем лютеранам, где услышал, как молящиеся поют мрачную мелодию без органа. Когда она завершилась, органист выдал гимнообразную мелодию истинно в тягучем стиле. Инструмент был большой, имел благородные и хорошо настроенные голоса, однако игра была еще более старомодной, чем в наших маленьких городах в прошлом веке. Интерлюдии между строчками гимна были всегда одни и те же. Услышав эту мелодию и эти интерлюдии, повторенные 10 или 12 раз, я отправился смотреть город. А вернувшись через 2 часа, обнаружил, что люди продолжают петь в унисон и очень громко всю ту же мелодию и под тот же аккомпанемент. Я сходил на почту, сделал распоряжение о своем отъезде, затем, скорее ради интереса, зашел вновь в церковь. И к своему великому удивлению обнаружил, что они поют и играют всю ту же мелодию, длительность которой, по-видимому, превысила длительность шотландского гимна времен Карла I.
3: Трудно поверить, что эта история не преувеличение, если, конечно, во время службы не исполнялось несколько гимнов на одну мелодию. Такая возможность не исключена, потому что количество мелодий, известных молящимся, значительно уменьшилось. На одну известную мелодию могло исполняться до 90 разных текстов. Регенты хора, часто руководившие пением на манер английских приходских клерков, украшали паузы в конце строк вокальными орнаментами. Эти украшения при медленном темпе мелодии включались и в саму мелодию. Таким образом, отсутствие музыкальной и, возможно, духовной поддержки привело к тому, что многие характерные черты английского молитвенного пения XVIII века повторились в Германии в XIX веке. Христианской музыке лютеранской церкви потребовалось много времени, чтобы выйти из столь бедственного положения.
5: Реформы.
4: Конечно, делались попытки провести реформы, но в основном это выливалось в призывы вернуться к прошлому, к исходным принципам лютеранства. А это означало проведение богослужения на немецком языке, а также использование лютеранских гимнов и григорианских хоралов без аккомпанемента. Король Вильгельм IV, создав в 1843 году в Берлине великолепный профессиональный хор, воплотил в жизнь эти романтические идеалы. Там пели только мальчики и мужчины, без аккомпанемента, И не на глазах у публики, чтобы подчеркнуть дистанцию между нами и нашим Создателем. Такой прием, где бы он ни применялся, вызывал много споров.
3: Постоянные изменения происходили в течение всего века. Усилия цицилианцев, поощрявших хоровое пение без аккомпанемента, были поддержаны в среде лютеран. Стала популярной музыка композитора XVI века Иоганна Эккарда, которого считали немецким Палестриной. Постепенно возрождались церковные хоры, хотя и без прежней поддержки со стороны хоровых школ. Выработалась мощная любительская хоровая традиция, дожившая до нашего времени. Большая часть деятельности таких хоров протекала за пределами церкви. В церкви они пели лишь во время хоровых фестивалей. Однако это тоже оказало благоприятное воздействие на церковное пение.
4: Сложность и драматизм музыки Баха помешал ей принять большое участие в возрождении лютеранской традиции, по крайней мере, в первой половине века. Знаменитое мендельсоновское исполнение «Страстей по Матфею» в 1829 году произошло не в церкви, а в концертном зале Берлинской певческой академии. Однако постепенно органная музыка Баха, его хоралы, а потом все кантаты стали возвращаться в лютеранское богослужение. Точно так же сначала была возрождена чисто хоровая музыка Шутца, а уж потом та, в которой использовались инструменты. К концу XVIII века более спокойное и дружелюбное отношение ко всей христианской музыке позволило лютеранским музыкантам выбирать из музыки прошлого все выдающееся, что подходило для богослужения, даже если это было создано вне традиции их конфессии. К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать музыкальный отрывок из произведения Иоганна Эккарда «Когда в храм». С вами были ведущие Константин Масолитинов
3: и Алена Кравчук.

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

постоянно нужен сок. И нелегко найти тропу со множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет, когда печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет: я люблю тебя. В ночной тишине есть непременно чья-то боль. Прохожих глаза прячут страх.

0: Чем больше привычек, тем меньше свободы. Иммануил Кант, немецкий философ.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Наталья Мелешко. Христос. Есть на небо дорога одна, и Христос говорит: «Я есмь путь». От креста эта тропка видна и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, и «Я есмь истина» всем говорит. Жизнь и смерть, всех волнует вопрос, что же там, за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая: «Жизнь вечная, я». В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. «Я хлеб жизни», Христос говорит. Мир во зле, и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. «Я свет миру», Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет. Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит: «Я есмь дверь». В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он Спаситель, Господь наш Христос.
1: Свободное радио.

0: Здрасте, я по объявлению по поводу кастинга.
1: Проходите, молодой человек, присаживайтесь вот сюда.
0: Спасибо.
1: На какую роль вы претендуете?
0: Ну, я хотел бы получить роль главного апостола.
1: Очень жаль, но мы уже взяли рыбака Симона на эту роль.
0: Жалко. А как насчет того добродушного апостола? Ну, того, знаете, который потом Евангелие напишет и несколько посланий о любви.
1: К сожалению, мы уже взяли Иоанна на эту роль.
0: Жаль, а как насчет того...
1: Вы знаете, вообще-то мы уже набрали людей на роли всех апостолов. Осталась только одна вакансия. А роль того апостола, который предаст Христа.
2: В вашей рекламе о нем ничего не было сказано.
1: Ну, у него, скажем прямо, не очень многословная роль. Но я бы сказала, очень важная.
2: Но он хотя бы говорит что-нибудь, что потом будет записано в Библии.
1: Вы знаете, говорит.
2: Можно ознакомиться с ролью?
1: Конечно, конечно. Не знаю почему, но по какой-то причине все от нее отказываются. А вот здесь. Прочитайте его реакцию на то, как блудница помазала маслом ноги Христа.
2: Угу. Вот отсюда, да?
1: Угу, да.
2: К чему такая трата? Можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим.
1: Угу, отлично. Теперь переверните страницу, и вот тут разговор со служителями храма. Так, читайте вот отсюда.
2: Ага. Что вы дадите мне? Я вам придам его.
1: Отлично.
2: Отлично? У меня что, только по строчке на странице?
1: А откройте на четвертой странице, там, где Христос говорит. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается.
2: Не я ли? Равви.
1: Очень убедительно.
2: Я ли Равви? У него что, все реплики из трех слов?
1: Так, и теперь сцена на шестой странице, где ты предаешь Иисуса.
2: Радуйся, Равви.
1: Великолепно.
2: Это все? Радуйся, Равви?
1: И, наконец, сцена, где ты возвращаешься в храм и говоришь им, что совершил ошибку, предав Сына Божьего.
2: Согрешил я, предав кровь невинную.
1: Замечательно, мы берем тебя.
2: Да тут дальше написано, что я совершаю самоубийство. Нет, спасибо.
1: Бросьте, это же ваша роль.
2: Нет,
1: постойте,
2: спасибо.
1: Постойте, куда вы засобирались? Известно ли вам, что у большинства апостолов вообще нет слов в сценарии? Вам досталась очень ценная роль.
2: Да каким же глупцом надо быть, чтобы согласиться на эту роль?
3: Здесь роли апостолов раздают.
2: Может, он подойдет?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

«Добрый вечер» на Свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Глупец презирает отцовский урок, а слушающий упреки благоразумен.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Именно благодаря тому, что этот мир замкнут и цикличен, совершенству есть предел. Мы живем хоть и на гигантском, но шаре, который не увеличивается в размерах. И все, на что вы направите свое внимание под солнцем, имеет границы. Вы можете исследовать любую часть творения, большую и маленькую, но каждая из них имеет пределы. А значит, рано или поздно вы соберете всю доступную информацию об изучаемом объекте. Например, теоретически вы можете собрать в свою коллекцию всех бабочек, обитающих на планете. То, что вы будете коллекционировать дальше, тоже не безгранично, включая само количество коллекций. В какой-то момент заскучал и Соломон, ибо ничто уже не могло его взбудоражить и возбудить интерес. Мудрость подсказала ему, что развлечься и заняться на этой планете больше нечем. А если и есть чем, то в конце будет точно такая же сводящая с ума пустота. Третье следствие закона цикличности – каждое поколение повторяет одни и те же ошибки и грехи. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. 11 стих. При том, что на Земле из поколения в поколение происходят одни и те же вещи – браки, рождение детей, труд, отдых, смерть – те же самые проблемы. Последующие поколения не имеют памяти о том, что было до них. Нравственное убожество человечества будет проявляться в каждом поколении. И выученное стариками за свою жизнь путем проб и роковых ошибок, молодые отвергнут только для того, чтобы усвоить то же самое, но на собственном опыте. История ничему не учит. Поэтому в ходе истории не происходит морального совершенствования. Парадокс в том, что каждое поколение, интересуясь жизнью предков, упускает нечто важное из своего исследования, обнуляя этический счетчик ошибок. Никто не против расти технологически. Человечество умеет накапливать и передавать практический опыт и знания следующим поколениям. Технологии успешно развиваются на протяжении всей истории Земли. Они очень удобны для грешника, ведь с ними можно еще эффективнее ублажать свою плоть. Этически же остаются те же самые проблемы и те же самые неверные методы их решения. Те же самые больные отношения, те же самые грехи. Как было у родителей, так будет и у детей, потому что они дети одного и того же проклятия. И, казалось бы, разве трудно научиться на чужих промахах, которые совершаются у тебя перед глазами? Многие говорят: «Вот у меня никогда не будет такой ужасной семьи, как у моих родителей. Мой дом будет местом отрады и утешения». Но однажды, очнувшись, они понимают, что живут той же самой жизнью, точно так же ругаются, испытывают те же самые трудности и также обращаются со своими детьми. Самое пессимистичное в том, что так и будет делаться до скончания веков. У человечества нет ресурсов, чтобы прекратить этот порочный круг. Земля — это заевшая пластинка. Мелодия, доиграв до определенного места, соскальзывает и начинает сначала. Кому-то кажется, что нужно еще чуть больше технологического совершенствования, и мы навсегда вырвемся из водоворота войн, насилия, голода, болезней, преступности, коррупции и так далее. Ведь наша цивилизация обладает такими изобретениями, которые Соломону не приснились бы и в самом чудесном сне. Его современники и не думали, что подобный скачок возможен. Человек уже забрался на Луну. А на Земле точно такие же проблемы, как и 3000 лет назад, и от них не избавиться. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Картину хода истории Земли заполняют следующие стихи. «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. 3.15. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. 7.10. Вот какие выводы можно сделать. Первое. То, что мы имеем в стране, на земле, на данный момент, не уникальная ситуация. Это уже было в истории, просто, может быть, в чуть иных масштабах и формах. Второе. Следующий этап в развитии нашей страны, земли, может быть другим, но не новым. Третье. Прошлое не следует идеализировать. Раньше было не лучше и не могло быть. И самое важное, четвертое. Бог управляет ходом истории. Обратите внимание, кто позаботится о том, чтобы каждое поколение знало жизнь такой, какой ее знали предыдущие. 3.15. Кроме того, что мы сами создаем себе проблемы, есть Создатель, у которого в руках все рычаги и кнопки. Если бы люди понимали эти неизменные величины в уравнении истории, они бы отрегулировали свои ожидания до того, как это сделает суровая реальность. Но наивность свойственна безумию. Она оптимистично и совершенно безосновательно смотрит в будущее, веря, что жизнь однажды исполнит для нее свою самую прекрасную сонату. А как иначе? Но великий царь, Божий пророк, поставил крест на наших мечтах о земном рае. Посмотрите, чем была наполнена жизнь предыдущих поколений. Суетой. Этим же самым будет наполнена жизнь нынешнего поколения. Мало кто проанализирует этические промахи предков, потому что ими не интересуются. Интересуются их бытом. Как одевались, что ели, в каких домах жили, каким оружием воевали. Интересуются их письменностью, языком, произведениями искусства и литературы, предметами обихода. Ими гордятся, их восхваляют, то и дело помещают ту или иную историческую личность на знамя идеологии. Снимают о них фильмы и пишут книги, делают раскопки и устраивают музеи, но остаются в точно такой же духовной темноте, как и все предыдущие поколения. Минорная трагичная мелодия истории будет повторяться до скончания веков. Мир заело. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Иова 12:13-14.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Пение в духе. Во время пробуждения в Уэльсе в начале 20 века писатель и проповедник Кэмпбелл Морган описывал происходящее. Он верил, что присутствие Божьего Святого Духа проявлялось в волнах священного гимна. Морган описывал, как музыка объединяла людей во время церковных собраний. Музыка побуждала их молиться, исповедоваться и петь. Если человек увлекался и слишком долго молился или говорил что-то неподходящее, кто-нибудь начинал тихо петь. Другие постепенно подключались. Общее пение звучало все громче, пока не заглушало все остальные звуки. Обновление через пение, которое описывал Морган, уходит корнями в Писание, где музыка играет важную роль. Ее использовали для празднования победы, для поклонения в храме, а также как часть военной стратегии. В Библии даже есть сборник гимнов. А в новозаветном послании Павла к Ефесянам мы читаем следующее описание жизни в духе. «Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». В трудностях, в поклонении, в чем бы то ни было в жизни, музыка веры может помочь нам петь в унисон. Благодаря новым и старым мелодиям мы снова и снова обновляемся. Это совершается не властью и не силой, а духом и пением нашему Богу.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Кент. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Открытый призыв любить и быть готовым на жертву, даже смертельную. Любовь в браке похожа на смерть. Она хочет нас целиком. Не понимать этого значит не понимать, что такое супружеская любовь. Она претендует на все. Брак – это призыв умереть, и мужчина, не умирающий ради своей жены, даже близко не приближается к той любви, к которой он призван. Христианские брачные обеты – это начало пожизненной тренировки утраты, отдачи не только того, что у тебя есть, но и себя самого. На самом деле, умирающие с любовью ради своих жен – это те, которые познали наибольшую радость, живут в наиболее счастливых браках и испытывают глубочайшую любовь. Это может означать умереть для наших прав, для нашего времени, наших мнимых удовольствий. Это истинно мужское дело, мужественное дело, потому что так умереть способен только сильный мужчина.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.
1: Настоящее твое.

Новая музыка на свободном радио. Why should I be discouraged?

0: 100 нескучных историй. Хорошая память. К мудрецу пришел старик и с грустью произнес:
1: «Эх, не знаю, что и делать. Моя память все хуже и хуже. Все забываю. Куда положил очки? Какой сегодня день? Что собирался в магазине купить? Эх!»
0: Мудрец сказал:
1: «Да, вот незадача.
0: Но скажи-ка, а помнишь ли ты, кто создал наш мир? Кто заботится о благе каждого человека?»
1: «Ну уж это, разумеется, помню. Как можно забыть о Боге, создателе нашем любящем? Но вот в чем беда. Одолжу кому-нибудь денег, а сам и забуду, кому, да сколько. Смеется надо мной моя старуха.
0: Но помнишь ли ты, что у Бога все под контролем? Что на него можно положиться во всех делах земных?
1: Еще бы! Ведь сколько раз мне Господь помогал, спасал. Такое вовек не забыть. Да ведь и чайник с плиты убрать забываю. Так до пожара недолго.
0: Скажи, старик, а помолиться, побеседовать с Богом не забываешь? А в церковь сходить, Библию почитать?
1: Да как можно, помилуй. Без молитвы-то, да без церкви, как жить? А Библия и вовсе для меня как свет во тьме. Никуда без нее.
0: А помнишь ли ты, старик, что однажды пред Богом предстанешь? Живешь ли с мыслью об этом? Старик поднял взор на небо, улыбнулся и ответил:
1: «Помню ли я предстоящей встречи с Господом? Так ведь это ж моя мечта. Уж как хочу припасть к груди того, кто столь горячо возлюбил меня, простил все грехи.

и подарил спасение и жизнь вечную. Жду этой встречи каждый день. Ни суета, ни соблазны не прельстят меня, не заставят забыть мою цель». И сказал мудрец: «Ступай же с миром, старик. С твоей памятью все в полном порядке. Поверь, она несравненно лучше, чем у многих и многих людей». Давайте, друзья, честно признаемся, что чаще всего наши мысли, наши заботы сугубо о материальных вещах. В общем-то, это вполне нормально — заботиться о своем теле, что покушать, во что одеться, как отдохнуть и так далее, да? Это нормально, но порой мы совершенно забываем о душе. А ведь тело дано нам лишь на время, на короткое время причем, в то время как душа вечна. Почему же мы забываем о молитве, о церкви, о чтении духовной литературы, Библии? То есть обо всем том, что так нужно душе. Разве не важно, где душа проведет вечность? А это пустота внутри, которую многие, я думаю, ощущают люди. Почему бы не обратиться всем сердцем к Богу? Потому что только Он один может заполнить эту душевную пустоту внутри. Давайте признаемся, у нас с вами серьезные проблемы с памятью. Мы забыли о своих душах, многие из нас. Но, к счастью, пока мы живем, никогда не поздно вспомнить о ней, о нашей душе. Христос по этому поводу говорил так: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия, Новый Завет, Евангелие от Марка.

все пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. В волосах хрип, я сон не свой. Стать бы мне птицей.

0: письма Павла христианам в Фессалонике.
1: А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы соберемся встречать Его. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть никаким способом. Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога, когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель, противник, который возомнил себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Разве вы не помните? Я ведь говорил вам об этом еще, будучи у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его от выступления до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют. Но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. И тогда этот злодей будет явлен открыто, но Господь Иисус сразит его дыханием своих уст, уничтожит его одним только своим сиянием в тот день, когда он возвратится. Явление злодея — дело рук сатаны, и оно проявится во всякого рода знамениях и во всей силе ложных чудес, во всяком злом обмане. На него попадутся идущие гибели за то, что отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом осуждены.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Время подумать.
1: Два проявления человеческой сущности. Вот точно так же, как каждый человек, как и огурец, кстати, состоит из воды. В этом смысле люди огурцы родственники. Так вот, мне кажется, в каждом человеке есть еще и своя доля Марфы и своя доля Марии. И если оглянуться, с кем мы едем в одном вагоне метро каждое утро на работу? С кем мы пьем кофе в офисе? С кем переписываемся о планах на ближайшие выходные? Ведь все это Марфы. Даже если это Кости, Вадики и Денисы, это все равно Марфы. Легкое чувство загнанности. Вечные планы встать пораньше, почитать слово, побыть в общении с Господом. На практике в большинстве своем мы те самые люди, что очень быстро после пробуждения снова и снова принимают решение действовать по обстановке. Утром не получилось, но у меня впереди еще целый день. Да-да-да. В итоге очень многие из нас общаются с Богом по принципу «потуши, пожалуйста, пожар» и «заткни, пожалуйста, все мои дыры». Здесь прорвалось, там прохудилось. Вот тебе, Господи, моя гора недоделанных, нерешенных задач. Я в это воскресенье в церковь пойду и хорошенько об этом помолюсь. А ты все сразу разреши, пожалуйста. Не отчаивайтесь, друзья. Вы такой не один. У нас таких толпа. Толпа людей с растущим дефицитом времени, не умеющих расставлять приоритеты. По сути, не умеющих выбирать между позицией Марфы и взглядами Марии. И что постоянно крутится в вашей голове, но до этого не доходят руки, как ни странно, это не только духовные вопросы. Это уж уровень пятиэтажки. Не успеваем почитать Писание, побыть в размышлении, помолиться. Речь даже не об этом. Как ни странно, речь даже о сугубо личных, казалось бы, мирских вопросах. Например, время с вашими близкими. Ваши близкие, они тоже в общей свалке суеты и рутины. Сколько раз, делая выбор, принимая решение, что важно, а что очень важно, вы решали, что звонок отцу или матери? Да нет, вот сейчас доделаю, потом позвоню. И не звонили. Как с этим справляться, друзья? Разумеется, можно посоветовать составить расписание дня, составить расписание недели, месяца. Там на бумаге будет наглядно видно, что важно, что не важно. Только никто этого, разумеется, делать не будет. Даже если и зря.
0: Подумали, а мы сказали.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Всем привет! По закону Бангладеш студент может оказаться в тюрьме за обман на экзаменах. Все серьезно. Это вам не аппаратура при нем, как слышно из приключений Шурика. Ну а если серьезно, то всем нам не лишним будет вспомнить о том, что обман обесценивает отношения и оскорбляет человека. Богу такое поведение точно не нравится.
1: Свободное радио всегда рядом. Свободное радио.

0: Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Первонаперво в отношениях надо научиться слушать собеседника. Так же, как любовь к Богу начинается со слышания слова Его, так и любовь к братьям и сестрам начинается с умения выслушать и услышать их.
2: Надежда есть всегда.

0: Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьёю стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Здравствуйте! Как стало известно сегодня утром, президент компании Grand Records United отказался от всех обвинений в адрес своего сотрудника Константина Бородина, ранее увлеченного в незаконном присвоении 350 тысяч долларов из фондов компании. Сразу после того, как в суде Бородин сознался в содеянном, президент компании Андрей Званов, к всеобщему удивлению, не только отказался от всех выдвинутых обвинений, но и простил провинившемуся сотруднику весь денежный долг. Мы видим репортаж с крыльца у здания Мосгорсуда, откуда с минуты на минуту мы ожидаем появления Константина Бородина после его неожиданного освобождения прямо из зала суда.
1: Господин Бородин, вы удивлены принятым решением. Обвинения нет, вы счастливы? Вы счастливы, господин Бородин?
2: Вот если бы он мне надбавку к зарплате дал, я был счастлив. Ну и хотя бы аренду дома бы взял на себя.
0: Но, господин Бородин, но ведь вам грозило до 8 лет заключения.
1: И что?
2: Званов отказался от обвинений. Велика особа. Мне уже давно машина новая полагается.
1: Ты он и пусть не дуй. Иди отсюда.
3: Эгоизм этого человека ослепил его разум и сердце. Он не видит и не желает видеть все милости, оказанные ему. Порой и нам кажется, что жизнь поступает с нами несправедливо. Будем же помнить, самое ценное – прощение грехов, примирение с Богом, вечная жизнь – все это нам уже даровано во Христе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда придет Сын Человеческий во славе, и с Ним все Его ангелы, Он сядет тогда на царский престол, и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные моим отцом. Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, был болен, и вы позаботились обо мне, был в тюрьме, и вы меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господь, когда мы видели Тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели Тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели Тебя больным и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в тюрьме?» И скажет им царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». А потом он скажет тем, кто по левую руку: «Прочь от меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что я голоден был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы меня не напоили, был чужестранцем, и вы меня не приютили, нагим, и вы меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо мне». Тогда скажут и они: «Господь, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме, и не помогли Тебе?» И тогда он ответит им: «Верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для меня не сделали». И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 31 мая 1578 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы, полностью забытые в предыдущие 600 лет. В этот день рабочие, занятые на земляных работах на соляной дороге в Риме, наткнулись на каменные плиты, покрытые древними надписями и изображениями. Интересно, что именно эти катакомбы после открытия вновь были погребены под завалами. Окончательно их раскопали лишь в 1921 году. Это открытие всколыхнуло интерес к наследию первых христиан. Колумбом катакомб, так его прозвали, стал Антонио Бозио. Именно он первым открыл миру подземный Рим. В 1593 году он впервые спустился в катакомбы Домитиллы, а затем обнаружил еще около 30 цемитериев. Молодой исследователь понял, что раннехристианская литература, такая как акты о мучениках, мартирологи, отчеты церковных соборов, могут дать подсказки о местонахождении катакомб. Получая сведения от окрестных жителей, Бозио осматривал галереи, вход в которые был доступен без проведения раскопок. В результате многолетней работы Антонио Бозио получил неполную, но подробную картину подземного Рима, давшую ценный материал для изучения истории ранней церкви. Он также нанял двух рисовальщиков, которые изготовили копии изображений из катакомб. Результаты своей работы Антонио Бозио описал в трехтомном сочинении «Подземный Рим», который увидел свет уже после его смерти. Катакомбы — это вырубленная в скалах система ходов, зачастую образующая лабиринты. В стенах находились ниши для погребения. Также были вырублены более просторные залы — семейные склепы. До IV века в римских катакомбах тайно собирались христиане на богослужения. Здесь молились и даже проводили трапезы и собрания. В потолках этих помещений имелись шахты для освещения. Стены катакомб украшали фрески. По этим изображениям историки восстанавливают традиции богослужения раннехристианских общин. 31 мая 1572 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы. След в истории.

0: Зинаида Миркина. Проблема не снята, отнюдь. Мир разрушает отказ от духовной иерархии, от служения высшему в себе самих. И хочется вспомнить, как Достоевский ринулся в свое почвенничество, отшатнувшись от западного безбожия, бездуховности, приплюснутости к земле. Он ужаснулся этой потере измерения высоты и глубины, этому самодовольству еще только нарождавшегося тогда потребительского общества. Он знал, что мир без Бога стоять не может, и в минуты, когда сомневался в существовании живого Бога, стал придумывать идола — народ. Духовный вакуум поглощает культуру во всем мире, а в пустую храмину всегда норовят проникнуть бесы. Не те, так другие.
1: Свободное радио.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».
3: Осень, если

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Его великой добротой. И не за ваши заслуги, это Божий дар. И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: able indeed.
1: He's able.
2: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любящее потрясение. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Маав, расположенный в винной стране, понял бы эту аналогию очень хорошо. Когда они делали вино, они наливали виноградный сок в большие сосуды. Когда сок начинал бродить, то осадок или гуща оседала на дно. Затем они переливали вино из сосуда в сосуд, всегда оставляя как можно больше гущи на дне предыдущего сосуда. Таким образом, они готовили чистое вино. Однако, если они ждали слишком долго, и осадок отстаивался на дне, он начинал портиться. Этот испорченный запах и вкус пропитывал все содержание сосуда. Маав осел на дно и испортился. Легкая жизнь без конфликтов или волнений испортила и ослабила его. Когда Бог видит, что мы начинаем оседать в осадок, допуская зло и идя на компромиссы, Он часто начинает переливать нас из сосуда в сосуд. Он приносит потрясение, чтобы вывести нас из этого осадочного состояния, чтобы наша жизнь не приняла вкус этого мира. Нам не нравится, когда нас переливают из сосуда в сосуд. Потрясение приносит тревогу и неудобство, но оно служит одной важной цели. Потрясение не только очищает нас, но также приводит нас вновь на колени, где мы приобретаем более тесные взаимоотношения с нашим Отцом. Мы так благодарны, Отец, что Ты любишь нас. Продолжай переливать нас из сосуда в сосуд, так как через потрясение Ты делаешь нас такими, какими хочешь нас видеть, чистыми для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: 128-й псалом. «Много раз притесняли меня с юности, пусть скажет Израиль, много раз притесняли меня с юности, но не одолели. На спине моей пахали пахари, проводили свои длинные борозды. Господь праведен, Он разрубил узы нечестивых. Пусть постыдятся и повернут назад все ненавидящие Сион. Пусть будут они, как трава на крыше дома, которая высыхает, прежде чем будет вырвана. Жнец не наполнит ею руки своей, и вяжущий снопы не соберет ее в пригоршни. Проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».
1: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

В гостях хорошо, а дома лучше. Как-то раз одна моя знакомая пожаловалась, что ей страшно жить в мире, где все становится только хуже и хуже. То новый чудной закон придумают, то очередная угроза появляется откуда ни возьмись. Я не нашелся, что ответить, кроме как вспомнить слова апостола Павла о том, что наш дом на небесах, и пока мы в земном теле, мы на чужбине. Так что, как бы круто Бог не придумал этот мир и эти тела, по-настоящему спокойно и правильно будет только дома, в вечности, с нашим небесным Отцом.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. «Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни».
2: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Вы все еще уверены, что можно быть добрым человеком без Бога? Тогда мы идем к вам. Доказывать, что не все йогурты одинаково полезны. В последнее время я постоянно натыкаюсь на одну и ту же мысль, выраженную даже похожими словами. Я делал омерзительные вещи, хотя человек я не злой, но надо же было заработать на хлеб своим детям. Последний раз я прочитала фразу про детей в интервью прокурора, который на условиях анонимности разоблачает коррупционную систему, в которой сам участвовал. То есть человек видел всю гадость происходящего, совесть у него ныла, но он продолжал когтями держаться за свое место, как и многие герои его истории. Зачем? Чтобы заработать на хлеб своим детям. Вот он, типичный хороший человек без Бога. Раздавленный внутренними противоречиями, несчастный. С виду волк, а внутри раб системы мясорубки, из которой не может вырваться, потому что надо на хлеб детям зарабатывать. На хлеб. На кроссовки и на айфон, ну и так далее по списку. Всегда сложно поставить границу между необходимым и достаточным, между жадностью и накормить своих детей. Для кого-то накормить значит обучить в Кембридже и купить лофт. Собственно, поэтому в итоге коррупционная составляющая в госзакупках может достигать астрономических процентов. У всех голодные дети. Ведь действительно, если Бога нет, то кто о детях-то моих позаботится, кроме меня? Хочешь, не хочешь, а крутись. В христианской системе все иначе. Делай, что должно, а о последствиях подумает Бог. И устроит все так, как надо, и детей накормит. И произойдет это удивительным для нормального человека способом, потому что неисповедимы пути Господни. Для детей оказывается важнее, чтобы их родители оставались просто честными людьми. Не брали взятки, не сажали невинных, не воровали бы. Пусть даже и не могли бы при этом своим детям купить крутые гаджеты и дорогие шмотки. То есть в современном понимании не могли бы своим детям на хлеб заработать. Но зато и людьми бы остались. Получается так, что детям было бы гораздо лучше без такого хлеба. Потому что не хлебом единым жив человек.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Чем христиане лучше? Мы, верующие, иногда тешим себя иллюзиями, что в нашем христианском мире меньше зла, страстей, зависти и ревности, больше понимания и любви, что мы нравственно выше неверующих. Но это далеко не так. И неверующие бывают честны, порядочны и милосердны, занимаются благотворительностью и волонтерством, жертвуют на благие дела. А христиане порой оказываются способны на подлость, измену, предательство. И любит Бог всех одинаково, неверующих так же сильно, как христиан. Отличие между нами одно – у христиан есть надежда. И с какими бы испытаниями или искушениями нам не пришлось столкнуться, мы знаем, что эта надежда дороже, больше и прекраснее всего, что есть в жизни.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
2: «Он принимает грешников и ест с ними».
1: Но он сказал им следующую притчу:
3: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».
4: Наш сайт свободная.медиа.

0: Вот дела. 10 лет работаю в этом магазине и никогда раньше не замечала, что здесь есть кабинет.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста.
0: Так по какому вопросу меня вызвали?
1: Да так, формальности.
0: Извините за прямоту, но я вас что-то не припомню. Давно вы в нашем магазине работаете?
1: Я не работаю в вашем магазине.
0: Серьезно? А кто к нам направил?
1: Начальство.
0: Начальство?
1: Давайте к делу. Скажите, пожалуйста.
0: А кто ваш начальник, Алла Петровна?
1: Выше.
0: Борис Николаевич?
1: Выше.
0: Выше Бориса Николаевича?
1: Выше, гораздо выше.
0: Да куда же выше-то?
1: Итак, скажите, пожалуйста.
0: Неужели сокращают?
1: Не беспокойтесь, по работе к вам нет никаких претензий. Скажите.
0: Тогда зачем меня вызвали?
1: У меня мало времени, вы не могли бы не перебивать?
0: Извините.
1: Скажите, можете ли вы подтвердить тот факт, что более перспективным покупателям вы уделяете больше внимания и проводите с ними больше времени?
0: Ну, естественно. Стоп. Здесь какой-то подвох, так? Как я должна ответить?
1: Честно.
0: А зарплату не урежут?
1: Я же сказал, по работе к вам нет никаких претензий. Отвечайте честно.
0: Ну, разумеется. Больше внимания уделяю перспективным покупателям. Что тут лукавить?
1: Хорошо. Согласны ли вы с тем, что потому, какое внимание вы уделяете клиенту, он чувствует, насколько вы его цените?
0: Да чувствует, наверное. А что? На меня кто-то жаловался?
1: Можно ли то же самое сказать и о ваших детях?
0: А при чем здесь мои дети?
1: Отвечайте.
0: При чем здесь мои дети?
1: Отвечайте, я вас умоляю.
0: Вы правы. Я не уделяю своим детям должного внимания. Я просто забросила их.
1: И что вы намерены предпринять?
0: Что намерена? Постараюсь больше с ними играть, больше разговаривать, интересоваться, чем они живут. Буду вести себя, по крайней мере, так, как я веду себя с клиентами в магазине.
1: Ну и замечательно. Вы свободны.
0: Вы что, меня вызывали, чтобы поговорить о моих детях?
1: Именно это меня интересовало.
0: Кто вы?
1: Неважно.
0: В какой организации вы работаете?
1: Я не работаю ни в какой организации.
0: А где вы работаете? Ничего не понимаю. Только что тут сидел.
2: Анжелка, ты что сама с собой разговариваешь?

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Воспойте новую песнь Господу. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Хвала Ему в собрании святых. Псалом 97, 1 стих. Мысли и размышления, представленные в каждом из 150 псалмов Библии, помогают нам понимать обстоятельства, в которых мы сегодня оказываемся. Кроме того, они побуждают доверять Богу и восхвалять Его. Но кто из нас не спотыкался об отдельные фразы, считая себя недостойным таких мыслей? Некоторые псалмы или отрывки выражают даже мысли совершенного человека Иисуса Христа. Только Он мог высказать их и воплотить в жизнь, и каждый же из нас может сейчас это прочесть. Ввиду такого Его совершенства, давайте остановимся и послушаем Его. В тишине мы забудем о себе и увидим, что пережил Иисус, особенно в своих страданиях, а также в своей жизни как совершенный человек и поклонник. Тогда некоторые псалмы, относящиеся к Нему, будут звучать по-новому, более убедительно и сильно. Давайте медленно прочтем каждый псалом, заново открывая их в свете Христа, и давайте воспоем новую песнь Господу. Давайте воздадим Ему хвалу. Иисус приглашает нас погрузиться в Его мысли, Его молитвы и Его ходатайства. Псалмы, несомненно, предназначены для нашего благословения.
2: Свободное радио рядом.

0: волосах.
1: И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Геннадий, родом я из Нижнего Новгорода.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Отношения с Иисусом Христом живые, настоящие. Это мой образ жизни, это мое служение, это вся моя жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, оно помогает мне радоваться, изучать Библию, служить Богу, помогать людям.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Евангелие от Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Из этого стиха мы видим, кто такой Господь, какая у Него великая любовь, и что если мы верим в Него, то мы имеем прощение грехов, мы имеем вечную жизнь, спасение.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода от греха и ограничение в то же время, чтобы я жил именно так, как хочет Иисус Христос.
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
4: Свободного.

поля, рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очиса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: 31 мая 1578 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы, полностью забытые в предыдущие 600 лет. В этот день рабочие, занятые на земляных работах на соляной дороге в Риме, наткнулись на каменные плиты, покрытые древними надписями и изображениями. Интересно, что именно эти катакомбы после открытия вновь были погребены под завалами. Окончательно их раскопали лишь в 1921 году. Это открытие всколыхнуло интерес к наследию первых христиан. Колумбом катакомб, так его прозвали, стал Антонио Бозио. Именно он первым открыл миру подземный Рим. В 1593 году он впервые спустился в катакомбы Домитиллы, а затем обнаружил еще около 30 цемитериев. Молодой исследователь понял, что раннехристианская литература, такая как акты о мучениках, мартирологи, отчеты церковных соборов, могут дать подсказки о местонахождении катакомб. Получая сведения от окрестных жителей, Бозио осматривал галереи, вход в которые был доступен без проведения раскопок. В результате многолетней работы Антонио Бозио получил неполную, но подробную картину подземного Рима, давшую ценный материал для изучения истории ранней церкви. Он также нанял двух рисовальщиков, которые изготовили копии изображений из катакомб. Результаты своей работы Антонио Бозио описал в трехтомном сочинении «Подземный Рим», который увидел свет уже после его смерти. Катакомбы — это вырубленная в скалах система ходов, зачастую образующая лабиринты. В стенах находились ниши для погребения. Также были вырублены более просторные залы,